0: радіо «Аліса Плюс». 101,6 FM.
1: «Аліса Плюс».

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

101 и 6 FM. Алиса Плюс.

0: FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta. Доброе утро! В студии Алисы Плюс Юрий Саукаанс и новости на этот час. До 8 октября по всей Латвии проходят комплексные учения по национальной обороне на МЕЙС-2026. С 17 сентября жители Латвии могут бесплатно получить консультацию врача по результатам анализов. До 13 октября латвийцев приглашают поделиться советами по безопасности дома и выиграть призы. В Даугавпилсе некоторые категории жителей могут получить пособие в размере 100 евро. 19 сентября в Даугавпилсской крепости пройдет блошиный рынок. Далее подробнее об этих новостях. До 8 октября по всей Латвии проходят организованные национальными вооруженными силами комплексные учения по национальной обороне на МЕЙС-2026. В учениях примут участие около 12 тысяч военнослужащих Латвии и стран-союзников. По главным и региональным дорогам страны будут перемещаться военнослужащие Латвии и союзных государств, а также военная техника. В воздушном пространстве Латвии будут проходить полеты военных самолетов и других летательных аппаратов, в том числе на малой высоте. На полигонах также будут проводиться боевые стрельбы. Жителей призывают следить за актуальной информацией о ходе учений на страницах национальных вооруженных сил в социальных сетях, на их сайте и на сайтах соответствующих самоуправлений. Чтобы призвать жителей своевременно заботиться о своем здоровье и повысить внимание результатов лабораторных исследований, в рамках месяца профилактики объединения медицинских центров с 17 сентября бесплатно предоставит 500 дистанционных консультаций врачей для разъяснения результатов анализов. Во время консультации врач оценит предоставленные результаты лабораторных исследований, объяснит наиболее важные показатели, даст рекомендации относительно дальнейших действий и при необходимости посоветует обратиться к специалисту для более детальной оценки состояния здоровья. Количество консультационных услуг ограничено, записаться возможно в электронном виде, подробнее на сайте veselība.lv. Государственная пожарно-спасательная служба приглашает жителей Латвии принять участие в конкурсе «Мана Маая, Мана Дрошейба» и поделиться практическими идеями, которые помогают сделать жилье безопаснее и подготовиться к чрезвычайным ситуациям. Авторы лучших советов смогут получить полезные для домашней безопасности призы. Участникам предлагается показать собственное решение, которое может пригодиться и другим семьям, от мер пожарной безопасности до подготовки к бурям, наводнениям, перебоям с электричеством и другим кризисным ситуациям. До 13 октября участники могут отправить на электронную почту presse@vugd.gov.lv фотографии, видеорассказы или описание своего совета вместе с контактной информацией. В каждом из 5 регионов Риги и окрестностях столицы Видземе, Курземе, Латгале и Земгале выберут по 3 победителя. Они получат практические призы, которые помогут повысить безопасность и готовность домохозяйства к чрезвычайным ситуациям. С положением конкурса можно ознакомиться на сайте Государственной пожарно-спасательной службы www.vugd.gov.lv. Даугавпилсская социальная служба напоминает, что некоторые категории жителей имеют право на ежегодное единоразовое пособие в размере 100 евро. Выплату могут получить политически репрессированные, пострадавшие от коммунистического и нацистского режимов, а также участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Пособие выплачивается один раз в календарном году, при этом доходы и материальное положение получателя не оцениваются. Для получения выплаты необходимо подать заявление в социальную службу. Это можно сделать лично, оставив заявление в почтовых ящиках социальной службы по адресам улица АЛС 68-1А, улица Венейбас 8 или улица Лепаеш 4, или же в электронном виде через электронный адрес или отправить на электронную почту socd@socd.lv, подписав его надежной электронной подписью. Кроме того, документы можно направить по почте. Дополнительная информация по телефону социальной службы 654-4. 9907. В эту субботу, 19 сентября, с 10 до 16 часов в Даугавпилской крепости на улице Николая 5 пройдет блошиный рынок. В нем примут участие более 100 торговцев. Посетителям предложат сувениры, посуду, книги, украшения, пластинки, игрушки, монеты, предметы быта и другие необычные вещи. Жителей и гостей города приглашают присоединиться к мероприятию с возможностью найти и приобрести различные интересные и необычные вещи. В этом сезоне блошиный рынок пройдет также 24 октября. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио Алисе Плюс, руководитель музея Ротко Марис Чачка. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле Алисе Плюс Радио в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба радио Алисе Плюс.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу 18 сентября. Этот день принесет облачную погоду днем и ночью. Температура воздуха составит от 9 градусов ночью до 18 градусов днем, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 74%. Вероятность дневных осадков составляет 15%, а ночью возрастет до 25%.

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

ближайшем выпуске новостей. До 8 октября по всей Латвии проходят комплексные учения по национальной обороне «НАМЭИС-2026». С 17 сентября жители Латвии могут бесплатно получить консультацию врача по результатам анализов. До 13 октября латвийцев приглашают поделиться советами по безопасности дома и выиграть призы. В Даугавпилсе некоторые категории жителей могут получить пособие в размере 100 евро. 19 сентября в Даугавпилсской крепости пройдет блошиный рынок. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян детский проездной на имя Даниилс Вадильевс. Контактный номер телефона 298-86-677. Утерян смарт-ключ от машины, нашедшего просьба вернуть. Контактный номер телефона 205-58-040. В микрорайоне Крыжи на остановке были найдены конверты с документами на имя Томашевич Эдгар и Николай. Контактный номер телефона 298-74-747. И на сегодня это все объявления. Больше информации вы, как всегда, найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли наш

pareizs laiks, 7 no rīta. Доброе утро! В студии Алисы Плос, Йорис Сауканс и новости на этот час. До 8 октября по всей Латвии проходят комплексные учения по национальной обороне «Намейс-2026». С 17 сентября жители Латвии могут бесплатно получить консультацию врача по результатам анализов. До 13 октября латвийцев приглашают поделиться советами по безопасности дома и выиграть призы. В Даугавпилсе некоторые категории жителей могут получить пособие в размере 100 евро. 19 сентября в Даугавпилсской крепости пройдет блошиный рынок. Далее подробнее об этих новостях. До 8 октября по всей Латвии проходят организованные национальными вооруженными силами комплексные учения по национальной обороне «Намейс-2026». В учениях примут участие около 12 тысяч военнослужащих Латвии и стран-союзников. По главным и региональным дорогам страны будут перемещаться военнослужащие Латвии и союзных государств, а также военная техника. В воздушном пространстве Латвии будут проходить полеты военных самолетов и других летательных аппаратов, в том числе на малой высоте. На полигонах также будут проводиться боевые стрельбы. Жителей призывают следить за актуальной информацией о ходе учений на страницах национальных вооруженных сил в социальных сетях, на их сайте и на сайтах соответствующих самоуправлений. Чтобы призвать жителей своевременно заботиться о своем здоровье и повысить внимание результатов лабораторных исследований, в рамках месяца профилактики объединения медицинских центров с 17 сентября бесплатно предоставит 500 дистанционных консультаций врачей для разъяснения результатов анализов. Во время консультации врач оценит предоставленные результаты лабораторных исследований, объяснит наиболее важные показатели, даст рекомендации относительно дальнейших действий и при необходимости посоветует обратиться к специалисту для более детальной оценки состояния здоровья. Количество консультационных услуг ограничено, записаться возможно в электронном виде. Подробнее на сайте veselība.lv. Государственная пожарно-спасательная служба приглашает жителей Латвии принять участие в конкурсе «Мана Маая, Мана Дрошейба» и поделиться практическими идеями, которые помогают сделать жилье безопаснее и подготовиться к чрезвычайным ситуациям. Авторы лучших советов смогут получить полезные для домашней безопасности призы. Участникам предлагается показать собственное решение, которое может пригодиться и другим семьям, от мер пожарной безопасности до подготовки к бурям, наводнениям, перебоям с электричеством и другим кризисным ситуациям. До 13 октября участники могут отправить на электронную почту presse@vugd.gov.lv фотографии, видеорассказы или описание своего совета вместе с контактной информацией. В каждом из 5 регионов Риги и окрестностях столицы Видземе, Курземе, Латгале и Земгале выберут по 3 победителя. Они получат практические призы, которые помогут повысить безопасность и готовность домохозяйства к чрезвычайным ситуациям. С положением конкурса можно ознакомиться на сайте Государственной пожарно-спасательной службы www.vugd.gov.lv. Даугавпилсская социальная служба напоминает, что некоторые категории жителей имеют право на ежегодное единоразовое пособие в размере 100 евро. Выплату могут получить политически репрессированные, пострадавшие от коммунистического и нацистского режимов, а также участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Пособие выплачивается один раз в календарном году, при этом доходы и материальное положение получателя не оцениваются. Для получения выплаты необходимо подать заявление в социальную службу. Это можно сделать лично, оставив заявление в почтовых ящиках социальной службы по адресам улица АЛС 68-1А, улица Венейбас 8 или улица Лепаеш 4, или же в электронном виде через электронный адрес или отправить на электронную почту socd@socd.lv, подписав его надежной электронной подписью. Кроме того, документы можно направить по почте. Дополнительная информация по телефону социальной службы 654-49-907. В эту субботу, 19 сентября, с 10 до 16 часов в Даугавпилсской крепости на улице Николая 5 пройдет блошиный рынок. В нем примут участие более 100 торговцев. Посетителям предложат сувениры, посуду, книги, украшения, пластинки, игрушки, монеты, предметы быта и другие необычные вещи. Жители и гостей города приглашают присоединиться к мероприятию с возможностью найти и приобрести различные интересные и необычные вещи. В этом сезоне блошиный рынок пройдет также 20
24 октября. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алисе Плюс» руководитель музея Ротко Марис Чачка. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисе Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. В студии с новостями был Юрий Салканс, информационная служба радио «Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу 18 сентября. Этот день принесет облачную погоду днем и ночью. Температура воздуха составит от 9 градусов ночью до 18 градусов днем, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 74%. Вероятность дневных осадков составляет 15%, а ночью возрастет до 25%.

0: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namejs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Знаешь, у акционерного общества «Латвийск кредитнемей полизипс» программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
3: Так записываю. Акционерное общество «Латвийск кредитнемей полизипс» программа. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: 61. Mežciema skrējiens jau 26. septembrī Daugavpilī. Skriešanas svētki visai ģimenei, pašiem mazākajiem, mazuļu rāpošana, bērniem šķēršļu josla, kā arī 700 metru un 2 kilometru distances, pieaugušajiem 5 un 10 kilometru skrējieni. Starts un finišs Daugavpils vienības laukumā. Reģistrējies līdz 23. septembrim vietnē daugavpilsmežciems.lv. 61. Mežciema skrējiens. Skrienam kopā Daugavpilī!
6: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
7: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. GintaroMebelos.lv.
8: Лучшее украшение. Отличное настроение. На радио Алиса Плюс.

карта лояльности Веселыба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес аптеках. Ветерон Kids. Витаминный минеральный комплекс для детей. Минеральный комплекс для детей для работы мозга, энергии и иммунитета со скидкой 60%.

0: 20. septembrī stadionā, kas strādā sestdien un svētdien no pulksten 10.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Наслаждайтесь осенью. Слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян детский проездной на имя Даниилс Вадильевс. Контактный номер телефона 298-86-677. Утерян смарт-ключ от машины, нашедшего просьба вернуть. Контактный номер телефона 205-58-040. В микрорайоне Крыжи на остановке были найдены конверты с документами на имя Томашевич Эдгар и Николай. Контактный номер телефона 298-74-747. И на сегодня это все объявления. Больше информации вы, как всегда, найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Сейм поддержал возможность добровольной записи на военную службу с 17 лет. В октябре 1000 пенсионеров Латвии получат доплату после перерасчета пенсий за период с 1 апреля по 30 сентября. УКХ Даугавпилса просит жителей сообщать о больших и долго не исчезающих лужах. До 30 сентября молодежь Даугавпилса приглашают подать заявку в Академию искусства речи. В Даугавпилсе продолжается обновление тротуаров. Далее подробнее об этих новостях. 17 сентября Сейм Латвии концептуально поддержал изменения в законодательстве, которые позволят молодежи добровольно записываться на службу государственной обороны с 17 лет. Согласно поправкам, добровольно подать заявку на военную службу государственной обороны смогут также 17-летние граждане Латвии, которым до достижения 18 лет остается не менее 6 месяцев до начала службы. Законопроект также предусматривает большую гибкость в ходе службы, позволяя добровольцам до завершения медицинских обследований изменить выбранный вид службы. Для вступления изменений в силу Сейм Латвии должен еще принять их во втором и третьем чтениях. Согласно информации Государственного агентства социального страхования, в октябре несколько тысяч получателей пенсий вместе с ежемесячной пенсией получат выплату, покрывающую разницу, возникшую в результате перерасчета пенсии за период с 1 апреля по 30 сентября. Выплата связана с повторным перерасчетом пенсий с учетом дополнительных социальных взносов, которые не были зарегистрированы на момент апрельского перерасчета. В октябре пенсионеры получат пенсии уже в новом размере с учетом перерасчета и ежегодной индексации. Информацию о перерасчете пенсий можно посмотреть на портале latvia.gov.lv через электронную услугу «Информация и услуги ВСАА». Образование луж во время дождя – естественный процесс, который обычно не требует вмешательства коммунальных служб. Во время сильных осадков система отвода дождевой воды может временно не справляться с большим объемом воды. Однако бывают случаи, когда дождеприемники засоряются, например, листьями, ветками или другим мусором. Управление коммунального хозяйства Даугавпилса просит жителей сообщать, если они заметили большие лужи или скопления воды, которые долго не исчезают. Специалисты обследуют указанное место, выяснят причины скопления воды и при необходимости примут меры для устранения этой проблемы. При отправке сообщения через WhatsApp просят прикладывать фотографии и как можно точнее указывать адрес или местоположение. Это поможет оперативнее оценить ситуацию и найти решение. Контактный номер телефона 273-52-262. В Даугавпилсе молодых людей в возрасте от 13 до 30 лет приглашают принять участие в Академии искусства речи. Участники смогут развивать навыки публичных выступлений, сценической речи, импровизации и общения с аудиторией. Для участия до 30 сентября до 17 часов необходимо отправить видеозаявку продолжительностью до 3 минут на государственном языке. Более подробно о заданиях, которые нужно выполнять, записав видео на сайте самоуправления. Занятия начнутся 19 октября и будут проходить в Центре молодежных инициатив «Навигаторс» на улице Райне, 69. В программе практические занятия с театральными актерами и специалистами. В административной территории Даугавпилса продолжается восстановление покрытия тротуаров. Общая стоимость предусмотренных работ составляет около 340 тысяч евро. Цель – улучшить условия передвижения пешеходов и повысить качество городской инфраструктуры. Работы проводятся в разных районах Даугавпилса и предусматривают поэтапное обновление изношенных участков тротуаров. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио Алисе Плюс – руководитель музея Ротко Марис Чачка. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле Алисе Плюс Радио в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Информационная служба радиостанции «Алисы Плюс» желает всем удачного завершения трудовой недели. С новостями в студии был Юрис Сауканс.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу 18 сентября. Этот день принесет облачную погоду днем и ночью. Температура воздуха составит от 9 градусов ночью до 18 градусов днем, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 74%. Вероятность дневных осадков составляет 15%, а ночью возрастет до 25%.

ближайшем выпуске новостей. До 8 октября по всей Латвии проходят комплексные учения по национальной обороне «НАМЭЙС-2026». С 17 сентября жители Латвии могут бесплатно получить консультацию врача по результатам анализов. До 13 октября латвийцев приглашают поделиться советами по безопасности дома и выиграть призы. В Даугавпилсе некоторые категории жителей могут получить пособие в размере 100 евро. 19 сентября в Даугавпилсской крепости пройдет блошиный рынок. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрики номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции из искрашения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется.

0: билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишоу Парадизе. 24 октября, 20.00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А. Гайок.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
4: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян детский проездной на имя Даниилс Вадильевс. Контактный номер телефона 298-86-677. Утерян смарт-ключ от машины, нашедшего просьба вернуть. Контактный номер телефона 205-58-040. В микрорайоне Крыжи на остановке были найдены конверты с документами на имя Томашевич Эдгар и Николай. Контактный номер телефона 298-74-747. И на сегодня это все объявления. Больше информации вы, как всегда, найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Йорис Сауканс и новости на этот час. До 8 октября по всей Латвии проходят комплексные учения по национальной обороне «Намейс-2026». С 17 сентября жители Латвии могут бесплатно получить консультацию врача по результатам анализов. До 13 октября латвийцев приглашают поделиться советами по безопасности дома и выиграть призы. В Даугавпилсе некоторые категории жителей могут получить пособие в размере 100 евро. 19 сентября в Даугавпилсской крепости пройдет блошиный рынок. Далее подробнее об этих новостях. До 8 октября по всей Латвии проходят организованные национальными вооруженными силами комплексные учения по национальной обороне «Намейс-2026». В учениях примут участие около 12 тысяч военнослужащих Латвии и стран-союзников. По главным и региональным дорогам страны будут перемещаться военнослужащие Латвии и союзных государств, а также военная техника. В воздушном пространстве Латвии будут проходить полеты военных самолетов и других летательных аппаратов, в том числе на малой высоте. На полигонах также будут проводиться боевые стрельбы. Жителей призывают следить за актуальной информацией о ходе учений на страницах национальных вооруженных сил в социальных сетях, на их сайте и на сайтах соответствующих самоуправлений. Чтобы призвать жителей своевременно заботиться о своем здоровье и повысить внимание результатов лабораторных исследований, в рамках месяца профилактики объединения медицинских центров 17 сентября бесплатно предоставит 500 дистанционных консультаций врачей для разъяснения результатов анализов. Во время консультации врач оценит предоставленные результаты лабораторных исследований, объяснит наиболее важные показатели, даст рекомендации относительно дальнейших действий и при необходимости посоветует обратиться к специалисту для более детальной оценки состояния здоровья. Количество консультационных услуг ограничено, записаться возможно в электронном виде, подробнее на сайте veselyba.lv. Государственная пожарно-спасательная служба приглашает жителей Латвии принять участие в конкурсе «Мана Маая, Мана Дрошиба» и поделиться практическими идеями, которые помогают сделать жилье безопаснее и подготовиться к чрезвычайным ситуациям. Авторы лучших советов смогут получить полезные для домашней безопасности призы. Участникам предлагается показать собственное решение, которое может пригодиться и другим семьям, от мер пожарной безопасности до подготовки к бурям, наводнениям, перебоям с электричеством и другим кризисным ситуациям. До 13 октября участники могут отправить на электронную почту presse@vugd.gov.lv фотографии, видеорассказы или описание своего совета вместе с контактной информацией. В каждом из 5 регионов Риги и окрестностях столицы Видземе, Курземе, Латгале и Земгале выберут по 3 победителя. Они получат практические призы, которые помогут повысить безопасность и готовность домохозяйства к чрезвычайным ситуациям. С положением конкурса можно ознакомиться на сайте Государственной пожарно-спасательной службы www.vugd.gov.lv. Даугавпилсская социальная служба напоминает, что некоторые категории жителей имеют право на ежегодное единоразовое пособие в размере 100 евро. Выплату могут получить политически репрессированные, пострадавшие от коммунистического и нацистского режимов, а также участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Пособие выплачивается один раз в календарном году, при этом доходы и материальное положение получателя не оцениваются. Для получения выплаты необходимо подать заявление в социальную службу. Это можно сделать лично, оставив заявление в почтовых ящиках социальной службы по адресам улица Алаес 68-1А, улица Венейбас 8 или улица Лепаес 4, или же в электронном виде через электронный адрес или отправить на электронную почту socd@socd.lv, подписав его надежной электронной подписью. Кроме того, документы можно направить по почте. Дополнительная информация по телефону социальной службы 654-49907. В эту субботу, 19 сентября, с 10 до 16 часов в Даугавпилской крепости на улице Николая 5 пройдет блошиный рынок. В нем примут участие более 100 торговцев. Посетителям предложат сувениры, посуду, книги, украшения, пластинки, игрушки, монеты, предметы быта и другие необычные вещи. Жителей и гостей города приглашают присоединиться к мероприятию с возможностью найти и приобрести различные интересные и необычные вещи. В этом сезоне блошиный рынок пройдет также 24 октября. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио Алисе Плюс, руководитель музея Ротко Марис Чачка. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле Алисе Плюс Радио в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба радио Алисе Плюс.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу 18 сентября. Этот день принесет облачную погоду днем и ночью. Температура воздуха составит от 9 градусов ночью до 18 градусов днем, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 74%. Вероятность дневных осадков составляет 15%, а ночью возрастет до 25%.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: 3. oktobrī par trešo sarakstu. Par mūsu valsts drošību, par vienlīdzību visiem Latvijas dzīvojošiem cilvēkiem, par dzimto mācību valodu visiem mūsu bērniem. Balsojiet par atjaunoto Saskaņas centru.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Закрытие спидвейного сезона. Открытие чемпионата Латвии на стадионе «Локомотив» 20 сентября в 16 часов. Участвуют все гонщики Латвии во главе с Анджеем Лебедевым. Гости из-за рубежа во главе с Элисом Адамсом. В 12 часов кубок Даугавпилса в классе 125 кубических сантиметров. Воскресенье. Спидвей. Стадион «Локомотив» 20 сентября. Кассы стадиона работают в субботу и воскресенье с 10 часов утра.
3: Осень за окном. Уют в вашем доме. Пора переодеть окна вместе с Ind Home. Дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы со скидками от 10 до 20%. Готовые занавески от 15 евро. А любителей рукоделия уже ждут швейные принадлежности, товары для вязания и комплекты для вышивания. Все для уютных осенних вечеров. Приходите. Даугавпилс, Саулас 57. Или звоните 654-22-110. Ind Home. Окна оформляем, уют создаем.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Акции «Сабедриба» Латвия с кредитнями полидзības программа. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem, kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: В связи с расширением производства компания Церам Оптек, расположенная в Ливенах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
3: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
4: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. gintaromebelos.lv.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
6: Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Сейм поддержал возможность добровольной записи на военную службу с 17 лет. В октябре тысячи пенсионеров Латвии получат доплату после перерасчета пенсии за период с 1 апреля по 30 сентября. УКХ Даугавпилса просит жителей сообщать о больших и долго не исчезающих лужах. До 30 сентября молодежь Даугавпилса приглашают подать заявку в Академию искусства речи. В Даугавпилсе продолжается обновление тротуаров. Полный выпуск слушайте через полчаса.

присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Golden Saga ювелирной фабрики номер 1 весь сентябрь. Скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
1: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
2: И если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян детский проездной на имя Даниилс Вадильевс. Контактный номер телефона 298-86-677. Утерян смарт-ключ от машины, нашедшего просьба вернуть. Контактный номер телефона 205-58-040. В микрорайоне Крыжи на остановке были найдены конверты с документами на имя Томашевич Эдгар и Николай. Контактный номер телефона 298-74-747. И на сегодня это все объявления. Больше информации вы, как всегда, найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Сейм поддержал возможность добровольной записи на военную службу с 17 лет. В октябре тысячи пенсионеров Латвии получат доплату после перерасчета пенсий за период с 1 апреля по 30 сентября. УКХ Даугавпилса просит жителей сообщать о больших и долго не исчезающих лужах. До 30 сентября молодежь Даугавпилса приглашают подать заявку в Академию искусства речи. В Даугавпилсе продолжается обновление тротуаров. Далее подробнее об этих новостях. 17 сентября Сейм Латвии концептуально поддержал изменения в законодательстве, которые позволят молодежи добровольно записываться на службу государственной обороны с 17 лет. Согласно поправкам, добровольно подать заявку на военную службу государственной обороны смогут также 17-летние граждане Латвии, которым до достижения 18 лет остается не менее 6 месяцев до начала службы. Законопроект также предусматривает большую гибкость в ходе службы, позволяя добровольцам до завершения медицинских обследований изменить выбранный вид службы. Для вступления изменений в силу Сейм Латвии должен еще принять их во втором и третьем чтениях. Согласно информации Государственного агентства социального страхования, в октябре несколько тысяч получателей пенсий вместе с ежемесячной пенсией получат выплату, покрывающую разницу, возникшую в результате перерасчета пенсии за период с 1 апреля по 30 сентября. Выплата связана с повторным перерасчетом пенсий с учетом дополнительных социальных взносов, которые не были зарегистрированы на момент апрельского перерасчета. В октябре пенсионеры получат пенсии уже в новом размере с учетом перерасчета и ежегодной индексации. Информацию о перерасчете пенсий можно посмотреть на портале latvia.gov.lv через электронную услугу «Информация и услуги ВСАА». Образование луж во время дождя – естественный процесс, который обычно не требует вмешательства коммунальных служб. Во время сильных осадков система отвода дождевой воды может временно не справляться с большим объемом воды. Однако бывают случаи, когда дождеприемники засоряются, например, листьями, ветками или другим мусором. Управление коммунального хозяйства Даугавпилса просит жителей сообщать, если они заметили большие лужи или скопления воды, которые долго не исчезают. Специалисты обследуют указанное место, выяснят причины скопления воды и при необходимости примут меры для устранения этой проблемы. При отправке сообщения через WhatsApp просят прикладывать фотографии и как можно точнее указывать адрес или местоположение. Это поможет оперативнее оценить ситуацию и найти решение. Контактный номер телефона 273-52-262. В Даугавпилсе молодых людей в возрасте от 13 до 30 лет приглашают принять участие в Академии искусства речи. Участники смогут развивать навыки публичных выступлений, сценической речи, импровизации и общения с аудиторией. Для участия до 30 сентября до 17 часов необходимо отправить видеозаявку продолжительностью до 3 минут на государственном языке. Более подробно о заданиях, которые нужно выполнять, записав видео на сайте самоуправления. Занятия начнутся 19 октября и будут проходить в Центре молодежных инициатив «Навигаторс» на улице Райне, 69. В программе практические занятия с театральными актерами и специалистами. В административной территории Даугавпилса продолжается восстановление покрытия тротуаров. Общая стоимость предусмотренных работ составляет около 340 тысяч евро. Цель – улучшить условия передвижения пешеходов и повысить качество городской инфраструктуры. Работы проводятся в разных районах Даугавпилса и предусматривают поэтапное обновление изношенных участков тротуаров. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алисе Плюс» руководитель музея «Ротко» Марис Чачка. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисе Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Информационная служба радиостанции «Алисе Плюс» желает всем удачного завершения трудовой недели. С новостями в студии был Юрис Сауканс.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу 18 сентября. Этот день принесет облачную погоду днем и ночью. Температура воздуха составит от 9 градусов ночью до 18 градусов днем, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 74%. Вероятность дневных осадков составляет 15%, а ночью возрастет до 25%.

0: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриот Европы. По понедельникам в 10:30 и 15:30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
1: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 9. līdz 22. septembrim. Saldskābmaize Fazer ierauga 500 gramu 1 eiro 25 centi. Un karbonāde nākotne karsti kūpināta 1 kilograms 6 eiro 99 centi.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Во 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
4: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг людям с функциональными нарушениями.
5: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
6: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса Плюс.

0: Ak sa nemaj občestva, Latvijas kredit nemaj palīdzības programma. Česnej kredīti dļa predprinimateļai. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Jaunajā kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 15. līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maximā, lai nekā netrūktu.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. Gintaromebelos.lv.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62-63.
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Veikalo Top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 9. līdz 22. septembrim. Piens Alma 2,5%, 1,5 litrs, 1,15 eiro. Un sausās brokastis Nestle divi veidi, 375 grami, 2,99 eiro.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
3: Также можно и без пастеризации.
2: Все вопросы по телефону 288-67-313.
4: Закрытие спидвейного сезона. Открытый чемпионат Латвии на стадионе «Локомотив» 20 сентября в 16 часов. Участвуют все гонщики Латвии во главе с Анджеем Лебедевым. Гости из-за рубежа во главе с Элисом Адамсом. В 12 часов кубок Даугавпилса в классе 125 кубических сантиметров. Воскресенье. Спидвей. Стадион «Локомотив» 20 сентября. Кассы стадиона работают в субботу и воскресенье с 10 часов утра.
5: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Lom to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Lom, Dunduru ielā 5E, Taurunis 255-06-255.
6: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
7: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
8: Не беда, что осень часто в грусть одета.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян детский проездной на имя Даниилс Вадильевс. Контактный номер телефона 298-86-677. Утерян смарт-ключ от машины, нашедшего просьба вернуть. Контактный номер телефона 205-58-040. В микрорайоне Крыжи на остановке были найдены конверты с документами на имя Томашевич Эдгар и Николай. Контактный номер телефона 298-74-747. И на сегодня это все объявления. Больше информации вы, как всегда, найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли.

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Сентябрь для дачников – время приятное. Но есть у него и одна проблема. Яблок уродилось столько, что уже не знаешь, куда их складывать. И, казалось бы, предложи соседу, а у соседа свои. Варенье сварено, компот закрыт, а яблоки все продолжают падать. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от опытных хозяек о том, что делать с яблоками после сбора урожая и как сохранить их подольше. И прежде всего, не складывайте на хранение поврежденные яблоки. С червоточинами, вмятинами или признаками гнили их лучше использовать в первую очередь. К примеру, испечь ароматный яблочный пирог с корицей. Яблоки для длительного хранения собирайте аккуратно. Старайтесь не ронять их и не повреждать кожицу. Даже небольшое повреждение может привести к порче. Хранить яблоки лучше в прохладном, темном и сухом месте. Подойдет погреб или другое помещение, где нет резких перепадов температур. Не мойте яблоки перед закладкой на хранение. Вода может повредить их естественную защиту и ускорить порчу. А если яблок слишком много, из них можно сделать сок, пюре, джем, варенье, просто высушить или сварить компот. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Вкусных вам заготовок и ароматных яблочных пирогов.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу 18 сентября. Этот день принесет облачную погоду днем и ночью. Температура воздуха составит от 9 градусов ночью до 18 градусов днем, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 74%. Вероятность дневных осадков составляет 15%, а ночью возрастет до 25%.

0: Дополнительная реклама.
1: Диалог с городом. На радио Алиса Плюс.
2: День добрый, уважаемые радиослушатели, на волнах радио Алиса Плюс. Начинается программа «Диалог с городом». Я Сергей Каратеев, а в гостях у нас сегодня руководитель музея Родко Марис Чачка. Здравствуйте, Марис.
3: Здравствуйте.
2: Говорим сегодня о работе центра Марка Родко, о том, что происходит в крепости, и о том, что 1 сентября музей Родко открыл новый осенний сезон с художниками из Франции, Италии, Латвии. Как бы вы сами описали этот сезон?
3: Это осенний сезон, это очередной сезон для нас, сотрудников музея Родко, который может являться и временем, когда осенью люди в огороде что-то собирают, но мы собранное в течение 2 лет в программе, выращенное в наших умах, в наших сердцах, мы предоставляем нашим посетителям музея. Это действительно уникальные 7 проекты. Особенно нужно выделить 2 международных ретроспективных проекта, которые на этот раз показаны. И это общая тема, которая объединяет все эти 7 выставочных проекта. Это рассказ или подражение свету. И, конечно, если есть свет, то обязательно свет минуется тенью.
2: Свет минуется тенью. А что, в принципе, нужно понимать человеку, который, ну, еще не был, естественно, да, и планирует в этом сезоне посетить выставки? Что ему необходимо понимать об этом сезоне? Вот кроме света и тени, о ней тоже поговорим.
3: Ну, я думаю, что на этом сезоне предоставленная выставка французского модерниста Ива Брайера будет та выставка, которая будет понятна тем людям, которые еще до сих пор ни разу не были в музее Родко, потому что это характеризует его живопись и графику, которую он создавал в раннем периоде, но очень процветающем периоде для его творчества. Это прошлого века, 20-40-е годы, которые являются не только в Латвии, для Латвии исторически, но для Европы как межвоенные года между Первой мировой войной и Второй мировой войной. И эта выставка, хоть и она базируется в стилистике модернизма, которую он развел еще больше и больше, переходя на живопись, показывая Прованса, региона, пейзаж и свет, и тень. Но здесь можно увидеть своего вида не только уникальную фигуративную живопись, портреты, портреты, которые можно увидеть в разных интерьерах, в том числе в театрах, балетах, также множество городских пейзажей с архитектурой, которую можно увидеть и опознать из разных мест Италии, Испании или Франции. И я думаю, что его почерк и воплощение его черт почерка в живописи будет те, которые не оставят равнодушного ни одного нашего посетителя. И это наш такой осознанный ход, чтобы, естественно, привлечь больше как наших даугавпилских горожан, так и людей региона, которые, может быть, не до конца готовы смотреть абстрактное искусство, чтобы было что-то тоже, которое характеризует тот же период, который относится к периоду Родко творчества, который является модернизмом в истории искусства. И этот проект уникален тем, как через фигуративную живопись мы можем рассказывать множество рассказов и даже дать возможность через это документирование, которое в то время в живописи тоже присутствовало, показать ту среду, в которой люди жили, потому что тогда тоже были богатые и и бедные люди, которые существуют и теперь. И это тоже параллели ценности, о которых мы можем говорить в параллелиях. То, что было 100 лет больше, 100 лет назад, что происходит у нас. И дополнительная такая ценность этому проекту является еще, что мы приглашали на конкурсной основе еще современных данного времени художников Франции, которые делали рефлексию на этот период для Франции очень значительного художника в контексте параллелях нынешней жизни. Ну и также второй проект из больших проектов очень тоже уникален, и я думаю, что тоже не оставит равнодушных. Это итальянского художника, тоже модерниста, Умберто Мастрояни, выставка. Оба это художника первый раз предоставлены вообще пространстве, художественное пространство Балтии. Никогда их ретроспектив не было. И мы можем в нашем городе гордиться, что в Ротко-музее эти проекты можно увидеть. Мастрояни уникален своим видением и деятельностью в скульптуре. Это бронзовые скульптуры являются основным его почерком, которых он начал с более классических композиций, которые тоже показаны в этой ретроспективной выставке. Но также мы показываем такие геометрические фигуры, отлитые в бронзе, которым он являлся не только важным скульптором Италии, но и Европы в целом.
2: А как-то связан день рождения Брайера с тем, что выставка вот именно осенью запланирована?
3: Не совсем. Это не была такая цель, потому что Брайеру не юбилейный год.
2: Да, но он родился 18 ноября, да?
3: Да, но... Ну да, так совпало, что время осеннее, но в основном он в этот сезон был интегрирован, потому что программу мы ставим на 2-3 года, и когда мы составляем на этот осенний сезон, он хорошо делал диалог с остальными выставочными проектами, которые были заявлены и предусмотрены, что они будут в Ротко-музее.
2: Сегодня у нас в гостях Марис Чачка, руководитель музея Ротко. А как вы считаете, Марис, чего сегодня люди в принципе ждут от музея?
3: Это сложный вопрос, но и с другой стороны, может быть, и легкий вопрос. Большинство людей... Особенно в нашем регионе, в том числе в городе, я думаю, что ждет какого-то вау-эффекта, что ну, теперь музейные сотрудники покажут ну, что-то не уму недостижимое и что-то такое.
2: Удивлять,
3: да. Но с другой стороны, даже если что-то такое показывается... Оказывается, что мы можем иногда и не попасть в этот треугольник или рамочку, которую наше общество ждет. Потому мы все время ищем, анализируем и смотрим, и, естественно, следуем традициям, которые используют другие мировые музеи, особенно европейские музеи, в которых мы едем, посещаем, контактируем с своими коллегами и вместе участвуем в конференциях и так далее. И потому есть множество разных проектов, которые по своей визуальной речи, они как будто на первый момент могут показаться, что они контрастирующие, но на самом деле мы тематически их стараемся объединять. И, естественно, музей должен не только показывать то, что я уже множество раз и сам говорил в разных платформах и разговорах или диалогах, что музей — это место, где прийти, где быть жданным. Мы всех ждем, независимо от того, с каким настроением наш посетитель к нам приходит. И, конечно, мы хотели бы, чтобы наши посетители ушли после выставок с каким-то увеличенным своим культурным багажем обратно, чтобы он рефлектировал, чтобы он осознал то, что он видел или услышал, или понял. И это будет гораздо больше и лучше, чем слушать соседей или друзей комментарии, которые тоже, может быть, не были в нашем музее или в другом музее, но мнение имеют.
2: Мария, скажите, а должен ли как-то современный музей, ну, в современных реалиях, ну, как-то реагировать на то, что происходит вокруг нас? Не показывать нам только творчество, ну, столетней, скажем, давности, да? Ну и как-то быть частью современности.
3: Естественно, мы это делаем в стенах, и не только в стенах Ротко музея. Та же выставка упомянута Ива Брайера и художников современных французских, которая предоставлена, она говорит о параллелях о сегодняшнем дне, в том числе о войне, которая продолжается в Украине. Мы тоже показываем людей в униформах, которые 100 лет назад присутствовали в регионе, который тоже был в таком предвоенном, предвойны, Второй мировой войны периоде, непонятном времени для такого среднего человека, который, может быть, не вникает в каждую деталь, что вокруг происходит. Но, естественно, это живопись, которая не только уникальна как живопись, но уникальна еще и которая документирует время и также нынешних французских художников произведения, которые анализируют того времени полотна Брайера и смотрят на то, что происходит в мире в целом, тоже в Дальнем Востоке и так далее. Это, конечно, то, которое должно, ну, как-то затронуть каждого нашего посетителя. Не только воспринимать как белое или черное, но понимать процесс и понимать в жизнь или осознать в жизнь, в которой мы живем, и что, к сожалению, в нашей жизни нет только цветы, птицы, кошки и что-то милое и очень красивое, но, к сожалению, в нашей жизни есть свет, к которому мы стремимся. Не зря мы говорим, что мы стремимся к свету в конце туннеля. Но также есть эти черные полоски или теневые отпечатки, которые нас приостанавливает, дает остановиться, дает задуматься, дает мыслить, осознать и понять, что многие вещи тоже мы не можем сделать, но многие вещи мы можем сделать, если мы задействуем свое мышление и активную свою позицию в одно или другое, в одно и другое русло.
2: Ну, я почему про это спрашиваю? Вот когда вы формируете такой сезон, сначала появляется общая идея или, например, художники? Вы отобрали художников и пытаетесь из них сделать уже сезон?
3: Данный сезон, в принципе, он осознанно делан на ту ситуацию, которая уже была более 2 лет назад, и это продолжается уже более. И контекст, он в некоторых выставочных проектах больше продвивается, в некоторых меньше. Нынешнего времени художники, не только иностранные, но и латышские, хотят быть частью, которые осознанно или подсознанно это анализирует и интегрирует в своем творчестве. И это закономеренно, мы не можем диктировать, что художник творит. Он рефлексирует на то, что в мире происходит или нет. Ну и, естественно, если есть эта тематическая линия, которая время от времени является как частью, о которой мы должны коммуницировать, потому что музей — это и образовательная среда, которая через искусство говорят и помогает понять одни или другие вещи, которые происходят, то историческое наследие, в данном случае мы могли, конечно, взять уникальную Провансу региона, характеризующий пейзаж, и показывать, и сделать выставку. Но при выборе и анализе творчества Ива Брайера нам казалось, что более важно показать эти параллели, которые были более 100 лет назад в Центральной Европе, и как это через живопись, через искусство может говорить в нынешней среде с нынешними региональными людьми, которые здесь живут и посещают Ротко музей, ну и также с посетителями из разных стран, которые к нам тоже приезжают и оценивают то, что мы делаем.
2: Да, Огурпилс находится на восточной границе Евросоюза. Чувствуется ли это в работе музея? И влияет ли место, где мы живем, на то, как мы смотрим на искусство?
3: Естественно, это влияет, и это исторически влияло. Только насколько мы делаем этот анализ себе и какую корреляцию между какими-то статистическими данными. То, что в нынешнее время, сегодняшнее время, я могу сказать по показателям даже посещаемости этого года Ротко музея, конечно, при том, что здесь летели дроны, и люди опасаются региона, количество посещаемости упало. Это не критический пад, и, естественно, мы должны реагировать на это, дополнительно делать активности в музее по мере программы, которая у нас уже идет. Мы активно делаем встречи, беседы, дискуссии с людьми. Мы очень тщательно и много коммуницируем через социальные медии. Также мы приходим в радио и не только.
2: Спасибо, что заглянули.
3: И это важно, чтобы через наше это сотрудничество мы не только механически как-то оповещаем. Мы не наше задание так учиться, как в школе. Наше задание быть как импульсом для каких-то тематических линий, которым мы дотрагиваемся, чтобы человек пришел, чтобы он не был неподготовлен, или если он пришел неподготовлен, чтобы он мог бы дальше участвовать, принять участие, или это мастер-класс, или это разговор, или это дискуссия, брейнсторминг, такое, чтобы быть не в стороне, а быть частью музея. Нужно только быть желанием прийти, так же, как я много раз говорю, мы с большим удовольствием приветствуем волонтарную работу. Люди, которые готовы какую-то маленькую работу прийти и помочь нам сделать музей, потому что
2: Что, например, Мэри?
3: Даже перенести один музейный экспонат в другое место. Распаковать, запаковать. Конечно, это нельзя делать халатно, не понимая, что мы доверяем. Ну, прийти покрасить, когда мы меняем экспозиции, естественно, которые каждый раз к нам приходят на новые выставочные сезоны, вы видите, что мы меняем расположение модульных стен. Соответственно, каждому выставочному проекту, идеям куратора, идеям художника. И, естественно, эти модульные стены, когда они разбирается, потом составляется другой конфигурации, а не перекрашивается. Это физическая работа, которая делается в интенсивный период. время, когда это есть. Это можно увидеть, можно узнать, можно мне лично на электронную почту написать, что я бы готов был бы приехать, участвовать, быть за кулисами музейной работы. Это плюс человеку, что он осваивает что-то, то, что он, может быть, никогда не делал. И это тоже можно вникнуть в ту среду, чтобы понять, что выставка сама по себе, она не приходит в выставочное пространство. Ее надо создать.
2: Ее приносят.
3: Ее приносят, ее представляют, ее высвечивает и ее коммуницирует, и потом опять снимает, запаковывает, транспортирует и так далее.
2: Если говорить о даугавпилсской публике, что нравится даугавпилчанам? Вот они приходят в музей, приходят ли они в музей Ротко?
3: Конечно, приходят. Конечно, приходят, но, как я и говорил, и, наверное, буду говорить еще много лет, что я уверен, что очень много людей не были ни в Ротко музее, в главном здании, и я предполагаю, что многие не были в старом здании Даугавпилсского музея, которое является тоже частью Ротко музея. Теперь она, конечно, закрыта для посещения, но она будет открыта для посетителей с новой выставкой, когда она откроется. И потребности мы уже начали, они непредсказуемы. Естественно, меняется поколение. Мы очень рады, что мы видим все больше и больше ту поколение, которое 20-30 лет, которые приходят парами, которые приходят семьями, и им интересно. Наша аудитория, которую мы стараемся достигнуть, если так можно простыми словами сказать, но привлечь, что музей является островом, где можно свою духовную сторону как-то по-другому обогащать, что не только кафе или ресторан, на которые тоже даугавпилчане в таком статистическом, если поставить анализе, они не ходят. Но было бы очень здорово, что люди, которым это не является как походом хотя бы раз в году, чтобы он бы когда-то пришел, что раз в год я все-таки в музей прихожу. Это можно сделать в своем день рождения с друзьями. Или это можно прийти со своим близким человеком или мужем, женой на какую-то свою годовщину. Не обязательно покупать дорогую путевку и лететь в Турцию или где-то. Нужно использовать то, что оценивает наши международные гости, посетители, и мы очень хороший анализ можем провести по нашим резидентам, которые программу мы пустили больше и больше теперь в Ротко музее, где художники готовы за свои деньги приехать, заплатить даже за ночлег, творить, быть частью города, дать свое такое обратную связь, что сотворить благодаря какими-то импульсами, полученными в городе.
2: А как это происходит? Человек приезжает, какое-то время живет и воодушевляется, и потом пишет?
3: Во-первых, человек увидел нас где-то в платформе ResArtist, которая международная программа резиденции, или увидели информацию в нашей домашней страничке. Много работает с контакта личного к другому контакту, что передается, как здесь комфортабельно, как здесь хорошо, и людям, которые говорят, что Даугавпилс ничего нет, здесь как раз они говорят, что здесь есть, здесь уникально, только, может быть, мы недооцениваем то, что у нас есть. Это не о Ротко музее в целом, а о инфраструктуре, о природе, даже о еде, которая предлагается в кафех или ресторанах, и также о ночлеге. Потому что бывает так, что дополнительно к резиденции в какой-то последний момент они решают, нет, они приедут два дня раньше, даже нам не говорят, останавливаются в гостинице, исследуют местную среду и приходят к нам и говорят, а мы уже были, мы уже немножко посмотрели, и супер, очень рады, что они все-таки решились. Это, конечно, конкурс. Это, ну, нельзя так, что я придумал и приехал. Они присылают свое портфолио, свое резюме.
2: Вы их еще и не пускаете?
3: Ну, мы пускаем в основном, но мы смотрим, анализируем и смотрим, какое время мы можем их взять, потому что, ну, у нас тоже нету неограниченное пространство, где возместиться. Но мы осознали, что это работает, что дополнительно тем симпозиумам, которые мы организуем, когда в конкретные двух-трехнедельные программы приезжает и работает на одну конкретную тему или в одном конкретном медии, что очень хорошо работает также эта программа индивидуальных резиденций, когда художники приезжают, они не ограничены ни в теме, ни во времени. Минимум, да, ограничен. Мы хотим, чтобы на минимум как две недели художники здесь жили и творили. Но, естественно, мы помогаем в коммуникации, мы помогаем также им встретиться с нашими местными художниками, встретиться с нашими посетителями музея. И, конечно, они коммуницируют с кураторами. И это опять дает новый мозг другим следующим каким-то проектам. И они наши, как сказать, амбассадоры, которые дальше идут и несет не только Ротко музея имя и такую характеристику, но также и говорят о городе, в котором надо приехать.
2: Смотрите, ну вот Ротко здесь, если бы Ротко музей был в Риге, есть какая-то разница, как вы считаете? Для нас это хорошо, и плохо ли это для Ротко?
3: Для нас это уникальный случай. Это случилось, что Ротко в Даугавпилсе, а не в Риге, благодаря семье, которые сразу, когда праздновалось столетие, и когда того времени Министерство культуры, глава, министр хотел, чтобы музей, если он бы создавался, был бы в Риге. Это не состоялось. И, естественно, благодаря Ротко музею многие вещи в нашем городе изменились. Это не хвастанье, а это реально доказанное по всему, по посещаемости иностранных туристов или люди, которым интересует профиль искусства. Это видно по экономике, или экономику можно легко провести калькуляцию, которая делает как министерство, так и самоуправление, что, естественно, человек, он не может физически, ну, так в среднем остаться здесь только на один день. Если он остается уже на два дня, значит, он оставляет деньги для людей, предпринимателей, которые предлагают гостиничный сервис. Также люди кушают, люди хотят купить сувенир. Ну, это то же самое, как мы, когда едем куда-то в другую страну и хотим какое-то память о ней сохранить дольше, и, ну, учитывая расстояние, которое не только между Даугавпилсом и Ригой, но между Даугавпилсом и Парижем, или Лондоном, или Мадридом, или Нью-Йорком, то для иностранного посетителя этот маленький промежуток с аэропорта до Даугавпилса иногда он не настолько проблематичный, как для латвийца, которому, может быть, есть какие-то оговорки, что все-таки далеко с Риги доехать до Даугавпилса. более легко с Лепая до Даугавпилса приехать, так как нам тоже элементарно, мы в Риге достаточно часто, потому что, ну, это столица, это экономика, это также базы, с которыми мы работаем, чтобы купить материалы, чтобы создать выставки или что-то другое, которое нам необходимо.
2: Музей Ротко — это не только выставки. Что здесь может делать человек, который, может быть, вообще себя считает, ну, как бы небольшим любителем искусства? Какие программы, занятия вы бы посоветовали посетить?
3: Если есть боязнь прийти сразу на выставку, можно выбрать действительно программу, образовательную программу, записаться индивидуально, может быть, начинать с глина, и записываться на нашу Аматумаю. Записаться можно через специалист по коммерческой части у Жанны в Ротко музее и попробовать слепить что-то более, может быть, подобное на бытовой предмет. Может быть, свою кружечку или свою тарелочку. Может быть, это пробудит и откроет, увидит тоже рядом работы наших мастеров керамики, которые и работают в Аматумае, также те, которые являются членами студии Латгале. Второе, если есть чувство цвета. Ну, как это можно определить? Если вы у себя дома создаете комфорт, знаете, какого цвета вы хотите шторы или как вы подбираете цвет обоев или цвет стен, то наверняка вы можете попробовать себя в живописи. Почему нет? Вы можете со своими друзьями, то, что я уже упомянул, свое день рождения можно также отметить с мастер-классом, например, в живописи. Почему нет? И попробовать. И приходя на мастер-класс живописи, естественно, для вдохновления будет возможность тоже пройти через одно выставочное пространство, потому что мастерские находятся через выставочное пространство. Иногда мы предлагаем также и эти мастер-классы конкретно в выставочном пространстве, более вдохновляясь полотнами, работами художников. Например, теперь величайшая выставка нашей даугавпилской художницы Ингуны Лепы, которая абстрактно пишет свои картины уже множество лет. Но там присутствует свет, там присутствует колорит, там есть форма, там можно найти какие-то объекты, какие-то формы, которые могут, может быть, пробудить то, что можно было бы немножко заимствовать, копируя или стараясь подражать ей, создавать свою уникальную композицию. Это можно использовать. Мастер-класс — это первый шаг тому, как быть более близко к искусству. Но также мы готовы... Да, мы делали рестарт также студии Клуга. Новые участники тоже могут писать на электронную почту Ротко музея, задавать свой вопрос и, может быть, стать членом студии Клуга, плести лозой, плести с другими материалами и продолжать.

0: кружок, то можно еще успеть...
1: В этом году можно еще
0: в этом году можно. 4 ноября, я знаю, что заявлена поездка собирать лозу, чтобы уже для периода зимнего можно ее подготовить и уже к весне начинать плести и создавать свои уникальные произведения.
1: Очень мало времени у нас остается. Есть Даугавпилсский музей, помимо музея Ротко, есть дом Мартинсона, дом ремесел. Что интересного сейчас происходит на этих площадках?
0: Ну, дом Мартинсона работает более активно из других структурных единиц, потому что он открытый для посетителей, и мы в этом году празднуем 95-летие Петерса Мартинсона, и в этом же осеннем сезоне мы открыли уникальные работы выставки Петерса Мартинсона, которые привезены с Венгрии, с Кечкемета, где он множество раз езжал, участвовал в творческих мастерских, и работы никогда не возвращались в Латвию. Это премьера его работ, которая является частью керамической студии в Кечкемете. У нас открытые керамические фонды современной керамики, которые в рабочее время Ротко музея можно увидеть любой посетитель крепости. Здесь я хочу пометить, что крепости не обязательно приходить в Ротко музей, потому что посещение до сих пор не менялось, она бесплатная. И в рабочее время музея там можно попасть и восхищаться, увидеть работы, которые созданы в рамках керамических симпозиумов более времени 14 лет, которое происходило в Даугавпилсе. Даугавпилсский музей или историческое здание Ротко музея в данном моменте в реконструкции. Проводятся ремонтные работы, проводятся исследовательские работы, проводятся работы с краюмом. И подготавливается историческая экспозиция, которая будет видна, когда здание первого этажа, у здания первый этаж откроется, потому что это постепенный процесс будет. Центр, дом Аматумаая, она работает, в ней работают керамисты, создая свои произведения, и в этой структурной единице проходят мастерские. Дети, юноши или взрослые, которые участвуют в мастерских, естественно, они видят тоже уже обновленную новую выставку даугавпилсских керамистов, которую мы открыли, празднуя День Петериса в этом июне. И время от времени, конечно, там приходят публичные мероприятия, как был этот День Петериса. И я думаю, что еще осенью мы сделаем еще одно мероприятие, когда люди, помимо, которые хотят только прийти посмотреть, они участвуют в мастерских, можно будет прийти на мероприятие и, естественно, увидеть внутреннюю среду. Но работы очень много, так как география или адресов у Ротко музея стало с этого января больше, то процесс, он идет, он, естественно, не может быть мгновенным. Нужно время, чтобы некоторые точки сделать более яркими, чтобы их предоставить нашим посетителям.
1: На этом все. Время нашего эфира истекло. Марис Чачка, руководитель музея Ротко, был сегодня гостем программы «Диалог с городом», который на волнах радио «Алиса Плюс» провел я, Сергей Кратеев. Спасибо, увидимся.
0: Спасибо, увидимся.
2: «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
3: Длительная реклама.

0: Тема поздравлений.
1: Привет, друзья! Здравствуйте, с кем не слышались. Меня зовут Сергей Каратеев, и сегодня я буду вашим спутником и проводником здесь на волнах радио «Алиса Плюс», дабы в начавшейся программе поздравления донести до ушей тех людей, для кого сегодняшний день, 18 сентября, не просто день, а он чем-то особым отмечен в календаре. Вот, собственно, этим и планирую заняться в ближайший час. С 12 до 13 прямой эфир, ваше поздравление, приветствие, теплые душевные слова. Все это возможно в рамках нашей программы. Мы начинаем.

О средствах связи поведают друзья дорогие. Здесь все предельно просто. 654-25-00 это наш номер телефона прямого эфира. Номер для ваших смс-сообщений 2020-10-16. Ну и, конечно, на нашем интернет-сайте и в нашем мобильном приложении Алиса Плюс вы можете оставить поздравления. Делайте это совершенно смело. Напомню, что сегодня с 12 до 13 дневная программа. Так что успеваем.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Te Jānis Urbanovičs. Neviena valsts nevar būt pasargāta, ja sabiedrība ir sašķelta. Mūsu spēks ir spējā sadarboties, nešķirojot cilvēkus pēc tautības un valodas. Laiks iesaistīt, nevis atsvešināt.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Spīdvē sezonas noslēgums. Latvijas atklātais čempionāts Lokomotīvas stadionā 20. septembrī 2016. Piedalās visi Latvijas spīdvēisti aranžēju Ļebeģevu priekšgalā. Piedalās ārzemi braucēru Elisu Adamsu priekšgalā. 2012. Daugavpils kaus 125 kubikcentimetru klasē. Spīdvē svētdienā Lokomotīvas stadionā 20. septembrī. Stadiona kasa strādā sestdien un svētdien no 2010.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
5: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. Гинтаро Мебелес.лв.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
7: Все лучше, чем кажется.
8: Настройтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс.
9: В эфире программа поздравлений.
10: Двигаемся далее, друзья. Сегодня Игорь Прилатов отмечает день своего рождения, юбилей. Игорь, очень хочется от всего дружного коллектива радио «Алиса Плюс» поздравить искренне и от души и пожелать крепкого здоровья, благополучия, энергии и уверенности в своих силах. Пусть рядом всегда будут надежные люди, а в жизни будет больше хороших событий, приятных встреч. И побольше, как говорится, поводов для радости. Желаем успехов во всех начинаниях, достатка, исполнения желаний. И пускай каждый новый день приносит удачу и, конечно же, хорошее настроение. С праздником, с днем рождения!

Здравствуйте, Алиса Плюс. Это уже следующее послание. Привет к моему любимому Айвару. Спасибо, что мы есть у друг друга. Мы любим так, что готовы идти вместе на край света. Очень просим песню «Между нами что-то тихое». Возможно, речь о песне Пресняковой и Подольской. «Между нами». Послушаем.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: А добрый день, желаю поздравить Елену с днем рождения. Очень хочется пожелать ей женского счастья, здоровья, достатка. И очень хочется подарить ей песню «Дарите женщинам цветы». От Инны прилетело сообщение. Леночка, вас поздравляем с вашим праздником, с днем рождения.

Ну, как думаете, какими словами начинается следующее сообщение, которое мы получили в студии? Не знаете, да? Добрый день! Именно этими словами желаю всем хорошего дня и прекрасного настроения. Прошу передать привет любимой тете Насте. Очень ей нравится песня «Ты как терпкое вино». Наталья из Оксфорда пишет, благодарит за нашу работу. Наташенька, вам спасибо за то, что все время с нами на связи. Как там, кстати, погода в Оксфорде нынче? Песня. Песня определена была мгновенно. Это Михаил Шафутинский. Вы мне нравитесь, взрослая женщина. С ней продолжим. Тетя Настя, вам пламенный привет от Натальи из Оксфорда.

со следами от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

0: эфире программа поздравлений.
1: Мы продолжаем нашу программу до 13 часов. Прямой эфир. Потом будет вечерний с 17 до 21. Так что, если кого-то еще хотите успеть поздравить сейчас, сделайте это. Телефон в студии 654-2530. Совершенно смело сюда звоните, выходите в прямой эфир или пишите на 2020-1016. Там у нас есть и WhatsApp, и Viber, и обычные смс-послания мы тоже принимаем. Ну и, конечно, на нашем сайте или в нашем мобильном приложении «Алиса Плюс» вы тоже всегда можете оставить поздравление. Мы его с радостью озвучим в эфире.

отразился в этом аромате. Тонечка, вам привет. И вот такой вот, как говорится, с поводом и без повода «Миллион алых роз» в исполнении Аллы Пугачевой для вас. Продолжение нашего праздничного эфира здесь, на «Волнах радио». Алиса Плюс.

Молодой теперь особенно красивый. Пусть улыбка твоя засияет скорее, ведь привет этот с нежностью всей. Борода — это стиль, это шарм, это класс, но скучает Евгений немножечко в раз. Так что лови этот нежный привет для любимой Антонины. Дороже нет.

0: Хорошего дня и побольше улыбок сегодня Ирине отправляет Михаил. Вместе с песней коллектива «Руки вверх» улыбаешься.
1: Идем домой.
2: Приезжай скорей.
3: Мне с тобою тепло. Столько лет наш огонь горит. И не хватит слов рассказать.

Ну что ж, друзья, этот час пролетел просто как одна минута. Спасибо, что провели это время вместе с нами здесь на волнах радио Алиса Плюс. А я хочу напомнить, что сегодня еще один праздничный эфир планируется в нашем эфире с 17 до 21 часа. Юлия Сергачева будет в этой студии, дабы делиться хорошим настроением с вами, дорогие наши любимые радиослушатели. Это была программа поздравлений, и я, Сергей Каратеев, желаю всем отличного завершения пятницы, ну и, конечно же, отличных выходных. Всем счастливо, пока, услышимся.

101 и 6 FM. Алиса Плюс.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie.
1: Es esmu Leila Rasima, Rieziknīte, mote, savas valsts un novada patriota. Latgali jopoš to mums pošim, latgalīšim. Par to, ka mēs zinām, Latgala dod vaira nikai sajam. Taišņi latgalīši sorgoja visas Eiropas drūšaibu. Dēļ tam Eiropas i vairs atbalstam jonas lobumu Latgalai. Ceļi, jaunas darbavītas i stipras rūbešas. Latgalai dūtī sūļējumi ir jopulda. I mēs to izdarēsim. 3. oktobrī par 14. sarakstu Progresīvie. Plaukstūša Latgola ir arī drūša Latvija.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
3: Также можно и без пастеризации.
2: Все вопросы по телефону 288-67-313.
4: Домой? Или, может, еще посидим? С террасы не хочется уходить, когда на ней так уютно. Террасные маркизы, мягкие окна и перголы от Inthome. Для завтраков на свежем воздухе, встреч с друзьями и вечеров, которые хочется продлить. Подберите решение для своей террасы, и пусть любимое место для отдыха будет прямо у дома. По всем вопросам звоните 654-22-110 или приходите. Daugavpils, Saules, 57. Inthome. Еще по чашечке. Еще посидим.
5: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Top! 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрики номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды, изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно.

0: Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
1: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

твоих объятий, как ты в слезах сказала: «Одиссея, буду ждать тебя, не плачь, моя царица». Я ведь дал обет, скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет. Помню, как ты сказала: «Цезарь, постой, я видела сон плохой, но если послушал, был бы не собой». Когда пруд всадил мне нож в спину сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. Наша любовь сквозь века и эпохи, до последнего вздоха. Год 2024, на подлете к Марсу я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже?

Расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь.

0: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
1: Закрытие спидвейного сезона. Открытие чемпионата Латвии на стадионе «Локомотив» 20 сентября в 16 часов. Участвуют все гонщики Латвии во главе с Анджеем Лебедевым. Гости из-за рубежа во главе с Элисом Адамсом. В 12 часов кубок Даугавпилса в классе 125 кубических сантиметров. Воскресенье. Спидвей. Стадион «Локомотив». 20 сентября. Кассы стадиона работают в субботу и воскресенье с 10 часов утра.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
5: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Viens no mazajiem, bet svarīgiem uzdevumiem, kuru esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Šī apņemšanās nav latviešu valodas statusa mazināšana, bet gan cieņas izrādīšana dažādas izcelsmes Latvijas piederīgajiem. Tikai cienot citu valodu, kultūru, mēs stiprināsim latviešu valodas lietošanu un mazināsim sabiedrības sašķeltību.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: У каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ЭТЛОМ его точно взвешивают и превращают в деньги. В ЭТЛОМ, улица Дундуру 5, Е. Телефон 255-06-255.
3: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. Gintaromebelos.lv.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными?
1: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – наш атлантский ретривер Берг.
0: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
1: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
2: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись!
3: И если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: На улице становится все прохладнее, и дома появляется знакомая осенняя проблема – конденсат на окнах, сырость и, как следствие, плесень. Но откуда берется лишняя влага и что можно сделать, чтобы не пришлось потом оттирать черные пятна со стен? У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от инспекции здравоохранения Латвии о том, как не допустить появления сырости и плесени в доме. И прежде всего, регулярно проветривайте помещение. Особенно важно это утром, ведь во время сна человек выделяет в воздух немало влаги. Следите за влажностью воздуха. Комфортным считается уровень примерно от 40 до 60%, а слишком высокая влажность создает условия для появления плесени. Не забывайте проветривать ванную комнату после душа, а во время готовки используйте вытяжку. Не ставьте мебель вплотную к стенам, оставьте немного пространства, чтобы воздух мог свободно циркулировать. Обращайте внимание на конденсат на окнах и влажные стены. Это может быть сигналом, что в помещении слишком много влаги или недостаточно вентиляции. А если плесень все-таки появилась, не ограничивайтесь только ее удалением. Важно найти причину сырости, иначе проблема может вернуться. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть сырость остается только на улице.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

продолжении дня в Даугавпилсе погода будет переменной и осадков в прогнозе нет. Температура воздуха в среднем составит плюс 17 градусов, а ближе к ночи опустится до плюс 16. Направление ветра – юго-западное, скорость – до 8 метров в секунду.

0: politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Te atkal Jānis Urbanovičs. Latvijai vairāk par visu ir vajadzīgi bērni. Bet lai viņi dzimtu, vecākiem vajag ticību rītdienai. Nevis pabalstus dažu desmit eiro apmērā, bet drošus, stabilus, pietiekamus ienākumus līdz bērna pilngadībai. Nebūs bērnu, nebūs Latvijas.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Spīdvē sezonas noslēgums. Latvijas atklātais čempionāts Lokomotīvas stadionā 20. septembrī 2016. Piedalās visi Latvijas spīdvēisti aranžēju Ļebeģevu priekšgalā. Piedalās ārzemi braucēru Elisu Adamsu priekšgalā. 2012. Daugavpils kaus 125 kubikcentimetru klasē. Spīdvē svētdienā Lokomotīvas stadionā 20. septembrī. Stadiona kasa strādā sestdien un svētdien no 2010.
3: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугждаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугждауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Акционерное общество «Латвияс кредитнемей полидзибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

свою последнюю песню. Бегут мурашки вниз по коже, пока она поет.

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Катерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» речь шла об электромобилях и о том, насколько хорошо сегодня в Латвии развита инфраструктура для их зарядки. Гостем программы стал эксперт в области электромобилей, автор и редактор портала «Узлаадецлв» Карлис Мензинч. Он является соучредителем Латвийского общества электромобилей, руководит сетью зарядки «Элипорт» в Латвии и сам пользуется электромобилем с 2017 года. И именно личный опыт позволяет ему сравнивать, насколько сильно ситуация изменилась всего за несколько лет. Когда Карлис Мензинч приобрел свой первый электромобиль, по его словам, во всей Латвии было всего несколько возможностей для публичной зарядки. Первая же поездка зимой при температуре около минус 14 градусов стала настоящим испытанием. Сегодняшняя ситуация совершенно другая. По оценке Карлиса Мензинча, инфраструктура быстрой зарядки в Латвии сейчас даже опережает реальное количество электромобилей примерно на несколько лет. Иными словами, одна из распространенных опасений, что электромобиль купить можно, а заряжать его будет негде, все меньше соответствует действительности. Большую роль сыграло создание национальной сети зарядки. Ее станции размещались таким образом, чтобы обеспечить возможность передвигаться на электромобиле не только между крупнейшими городами. На основных государственных и региональных дорогах зарядные пункты предусмотрены примерно через каждые 30-50 километров. Параллельно собственные сети развивает и частный бизнес. Карлис Мензинч обращает внимание и на положение Латвии в европейском масштабе. По его словам, по количеству быстрых зарядных станций относительно числа зарегистрированных электромобилей наша страна находится среди лидеров. При этом полностью электрические машины пока составляют лишь немногим более 2% латвийского автопарка. Но развитие инфраструктуры – это не только увеличение количества мощных станций. Эксперт считает, что сейчас Латвии особенно не хватает более простой, медленной зарядки непосредственно в тех местах, куда человек приехал на несколько часов. Например, возле гостиницы, туристического объекта, ресторана, рабочего места или другого места отдыха. Если человек приехал из Риги, например, в Резекне на целый день, ему не обязательно заряжать машину за 20 минут. Автомобиль все равно несколько часов стоит на парковке. И именно это время можно использовать для спокойной зарядки. То же самое касается гостиниц и кемпингов. В некоторых случаях автомобиль можно зарядить даже от обычной электрической розетки, если электропроводка рассчитана на длительную нагрузку. Таким образом, по мнению Карлиса Мензинча, следующий этап развития – не просто строить все больше быстрых станций, а создавать зарядку там, где автомобиль естественным образом находится продолжительное время. И это постепенно меняет сам принцип использования электромобиля. Машину не обязательно специально вести заправляться. Она может заряжаться, пока человек работает, спит, делает покупки или отдыхает. Полную версию программы с участием Карлиса Мензинча можно посмотреть и послушать на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно.

0: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
1: Nē, labāk no mājām.
0: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
2: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AIE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
0: Kā? Jau gatavs?
3: В связи с расширением производства компания Церам Оптек, расположенная в Ливенах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
4: Новая кухня проще, чем вы думаете. В Гентаро Мебелес мы подготовили различные решения для стандартных кухонь. Выберите наиболее подходящие, адаптируйте его под свое пространство и создайте желаемую комбинацию. Бесплатная консультация и проектирование. А весь этот месяц на все кухни скидка 20%. GentaroMebelis.lv.
5: Jaunajā kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projekta līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
7: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
8: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». На базаре около торгового центра «Дитон» был найден черный кошелек с документами на имя Марьян Савицкий. Марьян, если вы нас слышите, обращайтесь на радио «Алиса Плюс» по рабочим дням по адресу улица Райня, 28. На автобусной остановке по улице Варшавас был найден пакет. Контактный номер телефона 270-89-844. И на сегодня это все объявления. Больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

продолжении дня в Даугавпилсе погода будет переменной и осадков в прогнозе нет. Температура воздуха в среднем составит плюс 17 градусов, а ближе к ночи опустится до плюс 16. Направление ветра – юго-западное, скорость – до 8 метров в секунду.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
4: Также можно и без пастеризации.
3: Все вопросы по телефону 288-67-313.
5: Закрытие спидвейного сезона. Открытый чемпионат Латвии на стадионе «Локомотив» 20 сентября в 16 часов. Участвуют все гонщики Латвии во главе с Анджеем Лебедевым. Гости из-за рубежа во главе с Элисом Адамсом. В 12 часов кубок Даугавпилса в классе 125 кубических сантиметров. Воскресенье. Спидвей. Стадион «Локомотив» 20 сентября. Кассы стадиона работают в субботу и воскресенье с 10 часов утра.
6: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
7: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
8: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
9: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie.
1: Es esmu Leila Rasima, Rieziknīte, mote, savas vairs un novada patriota. Latgali joporsto mums pošim, latgalīšim. Par to, ka mēs zinām, Latgala dod vaira nikai sajam. Taišņi latgalīši sorgoja visas Eiropas drūšaibu. Dēļ tam Eiropas i vairs atbalstam jonas lobumu Latgalai. Ceļi, jaunas darbavītas i stipras rūbešas. Latgalai dūtī sūļījumi ir jopulda. I mēs to izdarēsim. 3. oktobrī par 14. sarakstu Progresīvie. Plaukstūša Latgola ir arī drūša Latvija.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise.lv.
2: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksima.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса плюс.

0: Jaunajie karta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
1: Осень за окном. Уют в вашем доме. Пора переодеть окна вместе с Ind Home. Дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы со скидками от 10 до 20%. Готовые занавески от 15 евро. А любителей рукоделия уже ждут швейные принадлежности, товары для вязания и комплекты для вышивания. Все для уютных осенних вечеров. Приходите в Даугавпилс, Саулас 57 или звоните 654-22-110. Ind Home. Окна оформляем, уют создаем.
2: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Lom to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Lom, Dunduru ielā 5E, Taurunis 255-06-255.
3: Новый сезон в tavatechnika.lv. Провожаем лето с хорошими скидками. Сентябрь, октябрь и ноябрь – скидка минус 30% на всю садовую технику. Газонокосилки, триммеры, бензопилы, культиваторы и многое другое. Ждем вас в Даугавпилсе, улица Оду, 10. tavatechnika.lv. Не упусти скидку, забери свою технику по выгодной цене.
4: Карта лояльности Веселыба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Менес аптеках. Doppel Herz Active Magni 400. Комплексные средства для сердца, энергии и мышц. В сентябре со скидкой до 44%. Doppel Herz. Немецкое качество для твоего ежедневного благополучия. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
5: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Менес аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». На базаре около торгового центра «Дитон» был найден черный кошелек с документами на имя Марьян Савицкий. Марьян, если вы нас слышите, обращайтесь на радио «Алиса Плюс» по рабочим дням по адресу улица Райня, 28. На автобусной остановке по улице Варшавас был найден пакет. Контактный номер телефона 270-89-844. И на сегодня это все объявления. Больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: поздравлений.
1: 17 часов и 5 минут. Друзья мои, это говорит о том, что вечер пятницы снова добрался до нашего с вами организма. 18 сентября уже сегодня, и все срочности и рабочие обязанности можно наконец-таки оставить за дверью, но если вы вдруг на работе, присоединяйтесь с нами веселее, эта смена пролетит. Ну а с вами, как и всю эту неделю, и прямо сейчас, я Юля Сергачева у микрофона, и впереди целых 4 часа, в которых можно практически все, а конкретнее передать кому-то привет, поздравить, признаться в чувствах, быть может, к кому-то. Ну или хотя бы к хорошей песне. Что это за песни? Присылайте в смс-сообщениях ваше послание 2020-1016. Пишите еще и в Вайбере и Ватсапе по этому номеру. Также микрофон открыт. Звоните в прямой эфир 654-25-00. Пожелайте чего-то хорошего кому-то или можно словами обнять тех, кто далеко находится прямо сейчас от вас. И поздравления еще и на нашем сайте оставляйте alisaplus.lv. Ну что ж, друзья мои, вечер пятничный. Начнем с хорошего, а там, глядишь, и до отличного настроения доберемся. Поздравляйте, слушайте любимые песни. Кстати, слушать их можно еще и не только на нашем сайте alisaplus.lv, а и в нашем приложении «Алиса Плюс».

0: эфире программа поздравлений.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
2: Es, Aivars Ratnieks, deputāti kandidāts no saraksta Saskaņas centrs, atbalstu vēlēšanu sistēmas un referendumu sliekšņa maiņu. Vēlēšanu sistēmai jāveicina profesionālu un sabiedrības uzticību guvušu pārstāvju ievēlēšanu, bet referendumam jānodrošina Satversmē paredzētā tautas varas nodrošināšana, lemjot par valsts ārpolitisko un ekonomisko virzību. Balso par trešo sarakstu.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
5: No 9. līdz 22. septembrim. Maltā kafija Pauli Classic Original 500 gramu 6,99 €. Un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 7,49 €.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Sezonas noslēgums. Latvijas atklātais čempionāts Lokomotīvas stadionā 20. septembrī 2016. Piedalās visi Latvijas spidvejisti Aranžēju Ļebeņevu priekšgalā. Piedalās ārzemi braucēri Elisu Adamsu priekšgalā. 2012. Daugavpils kaus 125 kubikcentimetru klasē. Spidvejas svētdienā Lokomotīvas stadionā 20. septembrī. Stadiona kasa strādā sestdien un svētdien no 2010.
8: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
9: Но у тебя уже есть кредиты.
8: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немою палыдзебес программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
9: Ого!
8: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
10: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
11: Zināt, kārējiem, brilles ir te! Vizionete! Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete.lv.
12: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. Гинтаро Мебелес.лв.
13: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
14: Добрый вечер, радио Алиса Плюс. Наконец-то пятница. Не просто пятница утро, уже вечерняя ее часть. Правда же, Катя? Долгожданные выходные впереди, вы этому рады и об этом написали. А вы представляете, как было бы здорово, если бы выходные с буднями поменялись ролями, и мы работали бы 2 дня, а всю остальную неделю, вот эти 5 дней, отдыхали, но зарплату получали бы, как за целую неделю. Но это, конечно, все мечты. Катенька, у вас есть привет. Привет, он музыкальный. Вашему любимому человеку. Ловите, вам в пожеланиях. Катя очень просила передать, чтобы вам там хорошо отдохнулось, и вы бы приехали полон сил. А, кстати, Катя, на каком курорте ваш Айвар отдыхает и без вас? Что это за поворот событий? Хотя, может быть, это совсем не отпуск, а просто выходные, но с раздельным друг от друга отдыхом. Катенька, и вы обязательно отдохните за пятницу, субботу, воскресенье.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Юльчик, с пятницей. Хорошего вечера, настроения прекрасного. Спасибо за всю эту неделю, что вы с нами в радиоприемнике. Спасибо и вам огромное. Хороших выходных. И спасибо, что с нами остаетесь. И некоторые даже 24/7. Рита, вам привет в Елгову и от нас. Спасибо за пожелания персональные. Но я знаю, что вот вы сообщили, у вашей семьи сегодня столько праздников. И знаем, что ваша мама Станислава, она многодетная мама, и сегодня у двух детей ее праздник. Но давайте-ка начнем с девочек. Дочку Наташу с днем рождения, любимую девочку, хочу поздравить с праздником. Доченька моя, от всего сердца поздравляю с днем рождения. Желаю тебе добиваться всех своих целей и не останавливаться ни перед какими трудностями. В жизни тебе придется открыть много дверей. Слушай, главное, свое сердце и разум, и сделай правильный выбор. Но ошибаться, Наташ, вы тоже не бойтесь, это же все опыт, да? Верьте в светлое будущее и в свои силы, у вас обязательно все получится. А ваша мама Станислава крепко-крепко обнимает не только Наташу вас, но и Сергея, у которого сегодня юбилей. С юбилеем тебя, сынок! Желаю, чтобы в этот день из сердца прочь ушли все сомнения и тревоги, и ты стал на год сильнее, увереннее и счастливее. Рыцарского благородства и неутомимой целеустремленности, чтобы эта целеустремленность вас, Сергей, приводила к любым успехам. Будьте счастливы, любимы, самодостаточны. От мамы Станиславы вам привет. Станислава, мы хотели бы и вас поздравить с рождением детей. Пусть они будут счастливы, и вы автоматически будете радоваться за их успехи, и что у них все хорошо. Будьте здоровы и вы.

0: программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: Dažreiz cilvēkiem šķiet, ka zaļā mobilitāte nozīmē, ka kāds grib aizliegt, atņemt vai piespiest. Taču tās būtība ir cita – radīt vairāk iespēju. Iespēju izvēlēties sabiedrisko transportu, ja tas ir ērts. Iespēju braukt ar velosipēdu, ja infrastruktūra ir droša. Iespēju apsvērt elektroauto, ja tas kļūst pieejamāks. Tātad zaļā mobilitāte nav par vienu pareizo modeli visiem. Tā ir par gudrāku, elastīgāku un veselīgāku sistēmu, kurā cilvēkam ir vairāk saprotamu alternatīvu. Un tieši tas arī palīdz pārmaiņām notikt bez konflikta. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
2: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг к людям с функциональными нарушениями.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 15. Līdz 21. Septembrim. Gaišās vīnogas Sultāna bez kauliņiem 1,69 € kilogramā. Biezpiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi 45 grami 29 €. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62-63.
6: Наслаждайтесь осенью, слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».
0: В эфире программа поздравлений.

0: Программа поздравлений.
1: Юльчик, добрый вечер. Я хотела бы подарить не только песню, а и хотя бы с помощью радиоволн алисовских поцелую самые сладкие и крепкие объятия, которые адресованы сегодня Бронечке, самой любимой на свете женщине. А почему только с помощью радиоволн? Я предлагаю приступить от теории к практике, как бы это ни звучало. Геннадий, компания на эти выходные у вас есть. Пусть они пройдут самым лучшим образом и с погодой. Хотелось бы, чтобы все-таки нам повезло. Броня песни для вас от Геннадия уже в эфире звучит. Хорошего вечера.

Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».

0: радио «Алиса Плюс».
1: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
2: Алиса Плюс, доброго вечера. Скажите, пожалуйста, можно ли передать привет моему хорошему соседу, он же друг семьи и просто человек, который сегодня решил бросить меня всем делам назло и прийти в гости. Вы знаете, я сначала как не дочитала до конца, я думала, он променял вас на какие-то там дела, а все, оказывается, произошло наоборот. Друзья мои, только когда мы приветы будем очередные в эфир доносить, вы имена не забывайте указывать, потому что, мне кажется, это очень важная информация, чтобы люди, которым предназначены ваши слова, они 100% все узнали и поняли, ну или хотя бы по песне это сделали. Алиса Плюс, а можно ли послушать песню «На малиновой луне»? Можно послушать, и для этих просьб можно присылать, в сообщениях их можно, и звонить тоже, дозванивайтесь в эфир 654-25-30. А если вдруг вам так хорошо, что возможности разговаривать в данную секунду нет, вы можете в СМС, в Вайбере, в Ватсапе, номер единый, сообщить о ваших желаниях, о ваших праздниках, о ваших близких людях, для которых эти слова сегодня прозвучат. 20-20-10-16.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Добрый вечер, Алиса Плюс, всех с пятницей. Эта фраза Инна всегда звучит как праздничная. Но вы не только с пятницы нас, кстати говоря, спасибо и вас тоже, если вдруг вы уже не на работе и вам не нужно туда завтра. Поздравляем от души. От вас привет еще и вашей дочурке Виктории. С пожеланиями выздоровления скорейшего передаем. Я тебя очень люблю и поставьте, пожалуйста, песню группу «Краски». Виктория, вам мы желаем здоровья. Я, кстати говоря, не центр профилактики и контроля заболеваний, но судя по сторис лично моих друзей, простуда этой осенью как-то быстро всех уже настигла. Да многих, я вам скажу. Поэтому всем, кто, быть может, удумал болеть, вам, друзья мои, нужна какая-то ударная доза позитивных вибраций, то есть положительных эмоций, которые влияют на иммунитет. Так что всем хорошего настроения, Виктория, и вы поправляйтесь поскорее.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
2: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу, 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Jaunajā kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриот Европы. По понедельникам в 10:30 и 15:30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
6: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
7: Как же хорошо! Когда все хорошо.
8: Алиса Плюс.
9: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 10 16.
10: СМС WhatsApp,

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А в следующем сообщении не просто песню, поздоровавшись, попросили, ты одна, ты такая, я это знаю, поставьте, пожалуйста, ту самую в современной обработке. Будет вам та самая, кто же это пишет, это Вита. Вы еще и привет решили отправить, это вы большая молодец. Что просто так песни слушать, когда рядом с вами подруга, и можно ей как-то намекнуть, что эти выходные вы проведете вместе, и, кстати говоря, завтра вместе поедете в сторону озера, куда-то в Литву. Вы собрались, конкретное место не написали, но с пятницей, конечно, поздравляю и вас в том числе. Женечка Емельянова, если вы нас слышите, песня для вас звучит, кстати говоря. Удачи вам в завтрашнем дне и массу приятных впечатлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: А мы продолжаем раздавать песни и настроение по любому из поводов.

0: Можем подарить, только скажите кому, а сказать об этом можете, как прислав смс-сообщение, просто сообщение 2020-1016 или в мессенджерах по этому номеру телефона. Подключайтесь, присоединяйтесь, участвуйте, пишите Viber и WhatsApp. А дозвониться проще простого 654-25-00. И Мария Малиновская, для вас следующая песня будет звучать, но после «Бюро находок» обязательно дождитесь. Алиса Плюс, здравствуйте, всем сил желаю, добра и очень-очень хорошего дня. По поводу сил, это, наверное, вы всем, кто решил схандрить да разболеться, вот им, наверное, да, потому что сил обычно желают когда? Когда новая рабочая неделя начинается, а на выходные можно, ничего не делая, просто лениться на диване.
1: В эфире программа поздравлений.
2: Радио Алиса Плюс, бюро находок.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». На базаре около торгового центра «Дитон» был найден черный кошелек с документами на имя Марьян Савицкий. Марьян, если вы нас слышите, обращайтесь на радио «Алиса Плюс» по рабочим дням по адресу улица Райня, 28. На автобусной остановке по улице Варшавас был найден пакет. Контактный номер телефона 270-89-844. И на сегодня это все объявления. Больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
4: Потеряли? Нашли?

0: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.
1: На радио «Алиса Плюс» программа

А следующий привет. Катя, наверное, с Айваром даже и не ожидали. Друг друга радуют, балуют, привет передают. А тут друзья, откуда ни возьмись, говорят. А мы хотели бы, чтобы ребята улыбнулись. Передайте, пожалуйста, от друзей привет Айвару и Кате. И хотели бы пожелать им счастья и любви самой-самой крепкой, чтобы никакие пустяки и житейские ситуации не разрушили их союз. Можно послушать Диму Билана «Молния». Вот этой песней сейчас мы и начнем.

0: В эфире программа поздравлений.
1: В продолжении дня в Даугавпилсе погода будет переменной и осадков в прогнозе нет. Температура воздуха в среднем составит плюс 17 градусов, а ближе к ночи опустится до плюс 16. Направление ветра – юго-западное, скорость – до 8 метров в секунду.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ну что, друзья, мы 18.04. И снова приветствую всех я у микрофона, Юлия Сергачева. В этом часе будем, как всегда, и радовать, и поздравлять, и радоваться, и песню слушать, и передавать привет, и в любви признавайтесь, тоже можно все. Просто так заказывайте музыкальное продолжение этого вечера. Будем, кстати, в этом часе еще и помимо пожеланий путешествовать иногда, пусть и виртуально, но по поместью Ильзенберг. Об этом чуточку позже расскажу, а кому-то напомню. А пока присоединяйтесь, пока это возможно, а возможно до 9 вечера, номер 20-20-10-16. СМС-связь осуществляется по этому номеру в WhatsApp, в Viber или прямиком дозванивайтесь в эфир. Это проще простого и первее всего, если дозвонитесь, сразу для вас организуем что-нибудь праздничное или для настроения. 654-25-00 и на сайте размещайте заявки на поздравления alisaplus.lv. Мы продолжим с праздника. Дорогие и любимые наши сестричка Наташа и братик Сергей, мы хотели бы поздравить с днем рождения. Сестренка Наташа поздравляет с днем рождения. Желаем счастливой, красивой жизни, крепкого здоровья, душевного равновесия, материального достатка, куда же без этого. Пусть все получается и сбывается. А еще хотели бы любимого брата поздравить, Сергея. Желаем тебе, брат, чтобы ты счастлив был, богат, чтобы исполнялись все твои мечты, чтобы здоровым всегда был ты, чтобы вершины тебе покорялись, чтобы проблемы все с легкостью решались, чтоб печали не настигли, чтобы родные рядом были. Долгих лет тебе желаю, с днем рождения, с юбилеем поздравляю. Сколько подписавшихся под этими словами от сестер Нади, Нины, Наташи, Раи, Риты, от братьев Саши и Станислава и от коллектива скромного, но душевного и дружественного радио «Алиса Плюс» для вас пожелания. С праздником еще раз, мы в первом часе поздравляли вас, ребята. Пусть на вашем пути будет все хорошо.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
1: В связи с расширением производства компания Церам Оптек, расположенная в Ливенах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
2: Закрытие спидвейного сезона. Открытый чемпионат Латвии на стадионе «Локомотив» 20 сентября в 16 часов. Участвуют все гонщики Латвии во главе с Анджеем Лебедевым. Гости из-за рубежа во главе с Элисом Адамсом. В 12 часов кубок Даугавпилса в классе 125 кубических сантиметров. Воскресенье. Спидвей. Стадион «Локомотив». 20 сентября. Кассы стадиона работают в субботу и воскресенье с 10 часов утра.
3: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: 61-й Мышцинский забег. Уже 26 сентября в Даугавпилсе. Спортивный праздник для всей семьи. Для самых маленьких – забег ползунков. Для детей – полоса препятствий, а также дистанции 700 метров и 2 километра. Для взрослых – забеги на 5 и 10 километров. Старт и финиш на площади Венебас. Регистрация до 23 сентября на сайте daugavpilsmeštciems.lv. 61-й Мышцинский забег. Бежим вместе в Даугавпилсе!
6: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
7: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
0: В эфире программа поздравлений.
8: Ну и вот как раз-таки прямо сейчас я мысленно вместе с вами отправлюсь в место историческое с такой красивой не просто историей, а с такой природой, причем находится оно совершенно недалеко. Если вы думали, куда бы поехать на эти выходные, пока сезон, то можно поехать на границу двух стран Литвы и Латвии. Конечно, речь пойдет о поместье Эльзенберг в Литве, которое расположилось. История очень большая, более 500 лет насчитывает. И само поместье находится не так уж и далеко, район Рокишкиса. А место какое красивое, озерное. Меж двух озер расположился Эльзенберг, Илгис и Апвалас. И за последние годы он очень преобразился. Много всего нового. Старинный дворец восстановили полностью. Огромный парк в порядок привели. И историческую атмосферу заодно постарались сохранить. Мостики, дорожки, парк-музей под открытым небом. Гулять да гулять. А еще знаменитый остров любви. И главное, что вокруг сплошная природа. Если вы устали от городской суеты, обязательно поедьте, посмотрите своими глазами. К тому же осенью, с каждым днем становится все ярче эта природа. Листья кругом желтеют во всех палитрах этой осени. Можно приехать всей семьей, можно неспешно провести целый день или отпраздновать свой праздник в поместье. Так что название Эльзенберг, Литва, район Рокишкиса. Более подробно на сайте ilzenbergas.lt.
0: В эфире программа поздравлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: Когда две женщины встретились наконец-то вечером пятницы и ждали этой встречи целую неделю, мне кажется, им лучше не мешать, а круто провести время пожелаем и вам. Песню попросили у нас уже постояльцы, девчонки наши, Раиса Богданова, Стони Сильченкова, и не просто по телефону сегодня созвонившись друг другу сказали, а ну-ка к радиоприемнику-то ты подойди, Тоня, я там тебе песню заказала. Они сегодня вечером друг к дружке в гости пришли. Только много кофе не пейте, а то будете потом радио слушать до утра, а потом скажете, а почему эфир только до 9, а кто нас будет развлекать? Раинка, вам хорошего настроения. Песня для вас уже с подругой в эфире звучит.

0: эфире программа поздравлений.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
0: В эфире программа поздравлений.
5: Если кто-то будет ехать где-то в районе Гривы и подумает, как шумно здесь сегодня, может быть, какой-то праздник отмечают, и действительно, Ерофеева Зоенька, мы вам передаем привет. Вся Грива присоединяется к поздравлениям, все рады, все празднуют. И в первую очередь поздравления от вашей внучки Анастасии. С днем рождения вас поздравляем. Пусть этот день приносит, и не только лишь сегодня, море вам улыбок, добрых, приятных объятий, застолий, таких семейных праздников побольше, уютных, веселых, с душевными разговорами, чтобы сердце ваше радовалось, чтобы глаза ваши от счастья светились, и настроение пусть не зависит никогда от погоды. С днем рождения, будьте счастливы, здоровы, а любимую песню нам уже назвали, она для вас в эфире в качестве подарка.

0: эфире программа поздравлений.
1: А вот и продолжим наше виртуальное путешествие по поместью Ильзенберг. Находится оно рядом с границей Литвы и Латвии. И сама граница проходит прямо по озеру, так что одновременно вот так вот можно, выехав недалеко, оказаться сразу в двух странах. На территории Ильзенберга растет дуб, которому около 900 лет, и он до сих пор там. Это просто невозможно вообразить, и это не часть пейзажа, а еще и часть истории, да? В Ильзенберг мероприятие частенько проходит, так что следите за афишей на сайте ilzenbergas.lt, больше информации там, но и свое торжество мероприятия, свадьбу. Красивая золотая осень, представляете, и как раз-таки среди природы, среди озер можно отметить все это дело в поместье Ильзенберг. Берите на заметку экскурсии, множество, великое, красиво, вкусно и недалеко. Литва, район Рокишкиса. Подробности еще раз напомню на сайте ilzenbergas.lt.
0: В эфире программа поздравлений.

невероятное чувство. В каждом вздохе, в каждом мгновении, в каждом прикосновении, в каждом послании, в каждом стихотворении, в каждом печенье. Только о нас предсказания. Это любовь идеальная, среда обитания. А все испытания сделают нас еще ближе. Горячо и возвышенно, влюбленные так только выживут. Буду непеременным отныне в твоем уравнении, а постоянным. Ты тоже сказала мне «да».

0: эфире программа поздравлений.
1: Друзья мои, еще немного, и я заведу себе какой-то блокнот или вордовский документ, буду записывать, где-то экселовскую таблицу возьму. В общем, буду фиксировать все любимые песни наших радиослушателей, потому что иногда память меня подводит, а с годами это дело становится все хуже и хуже, как бы это ни звучало. Иришечка, я вас рада видеть. Добрый вечерочек. Слушаю любимое радио. Хочу пожелать всем добра, на сердце тепла и любви всем людям. И можно мою песенку. Ирочка, если я вдруг не угадала, вы хотя бы, да, вот напишите, та ли она или нет, или все-таки мы еще молоды, и память у нас ого-го.
2: Почему-то каждая песня получается.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А сначала прилетело сообщение, и на этом, в этом сообщении красивая такая фотография с не менее шикарными розами. И я думаю, ну неужели это мне виртуально решили как-то настроение поднять и эти розы подарить? А вот и нет. Дорогая Юлия, вам большой приветик. У нас с Денисом, пишет Светлана, как выяснилось позже, сегодня дата очень важная, 60 месяцев вместе. Так, поскольку у меня отдельный блокнот любимых песен наших слушателей появится, нужно еще и где-то рядышком с собой калькулятор держать. Это 5, если переводить на человеческий язык, 5 счастливых совместных лет. Это же годовщина юбилейная у вас, Светлана, Денис. Мы вас поздравляем от души. Видно, как у вас там все романтично и оформлено. Слушайте, за 5 лет вы, наверное, уже все практически друг о друге выяснили. Кто как злится, кто как мирится, как к кому подойти, кто что не любит, а кто что любит больше всего, да? Вы через обычные дни прошли, через какие-то несуразные моменты. И ссоры, быть может, были, какие-то маленькие сложности, но и большие радости, куда же без этого. И самое главное, что вы все это время друг друга продолжали выбирать. А ведь настоящее счастье именно в этом, не в идеальных отношениях, не в этой картинке, да? Какой-то интернет-инстаграмный, где жизнь без проблем и все хорошо, а в человеке, которому можно сказать, ну все, вот я устала после рабочего дня, обняться друг с другом, и все проблемы, они на ноль, да? И сразу подзаряжаешься, когда молчать вместе очень-очень здорово, и без слов друг друга понимаешь. Поздравляем вас!
2: Мир по кусочкам собрав, не потеряв головы, я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать, увы.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
2: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
3: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
4: Также можно и без пастеризации.
3: Все вопросы по телефону 288-67-313.
5: Новая кухня проще, чем вы думаете. В Гентаро Мебелес мы подготовили различные решения для стандартных кухонь. Выберите наиболее подходящие, адаптируйте его под свое пространство и создайте желаемую комбинацию. Бесплатная консультация и проектирование. А весь этот месяц на все кухни скидка 20%. GentaroMebelis.lv.
6: Сегодня в Мэнес аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше-Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
7: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса Плюс».
0: В эфире программа поздравлений.
8: Я думаю, многие родители, когда куда-то со своими детьми направлялись, они вот сталкивались с вопросом, а как же дети? А не заскучают ли они? А вдруг мы приедем, начнутся какие-то, ну, не истерики, но, может быть, даже слезы, как неинтересно, и когда поскорее домой поедем? Вот как раз-таки в Ильзенберг, мне кажется, этого вопроса не то, что вы не услышите, его просто не возникнет, если отправитесь всей семьей, потому что на территории поместья для детей раздолье есть интерактивная детская площадка. На ней можно и исследовать, и одновременно играть, узнавать что-то новое. Причем она настолько оснащена, что интересно даже будет взрослым. Так что никакой скуки, и все это будет на приключения больше всего похоже. А вот что порадует и детей, и взрослых, это еще и животные, которые живут в поместье. Их очень много, и даже черные лебеди, очень много животных, которых можно и покормить, и понаблюдать за ними, отправиться на специальную экскурсию. А еще ваши дети, пока будут знакомиться с местными обитателями, вам, как взрослым, ничего не помешает насладиться прогулкой, пойти на какую-то другую экскурсию или просто остановиться в уютном кафе. Ильзенберг, берите на заметку для семейной поездки, для поездки с друзьями. Это Литва, район Рокишкиса, а больше

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: А если кто-то из вас, уважаемые слушатели, только сейчас присоединился, быть может, первый раз, я напомню, что с нами в этом часе поместье Ильзенберг, и если вдруг вы приехали в Даугавпилс, то вам еще ближе, еще проще добраться до Литвы, совсем недалеко, и посетить поместье Ильзенберг. И, кстати, у Ильзенберг есть одна деталь, которая может немножко вас удивить. Не просто экскурсии, а еще и виноградник есть на территории. Причем виноград выращивают прямо на месте, из его производят собственные вина. Причем эти вина успели получить престижные награды. И гастрономическая история Ильзенберг, поместье не заканчивается только лишь на вине. Там ведут и собственное хозяйство, производят натуральные продукты питания, а для гостей проводят дегустации. Можно и в винодельню заглянуть, и спуститься в старинный погреб, узнать, как все это создается. А после дегустации, кстати говоря, можно сменить бокал на прогулку по водной глади по озеру Илгис с с аудиогидом на электрокатамаране. В общем, нужно смотреть, нужно ехать. Развлечений масса. Ильзенберг умеет удивлять не только лишь своей историей, но и тем, что происходит там сегодня. Литва, район Рокишкиса. Заходите на сайт, там более подробная информация ilzenbergas.lt.
0: Смертельное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена. На радио Алиса Плюс. Программа

0: поздравлений.
1: Доброго дня всем, уважаемые слушатели. Снова я говорю, у микрофона по-прежнему Юля Сергачева. На целых два часа наше с вами пространство для того, чтобы максимально наполнить его хотя бы любимыми песнями. А добрые слова, они принимаются по-прежнему с поводом, либо же без него. Так что, товарищи именинники, отдыхающие, даже те, кто до сих пор работает, те, кто грибы перебирает после леса, есть и такие сообщения поступают. В дороге те, кто едет или уже приехал до нужного места назначения. Всем еще раз доброго вечера. Напомню, 654-25-00. Связывайтесь прямо сейчас или, быть может, через несколько минут, как только вы вспомните, кого и с чем поздравить хотите, звоните и обязательно это делайте в прямом эфире. 20-20-10-16. Этот номер, он только лишь сообщение принимает. Некоторые, конечно, пытаются периодически дозвониться на этот номер, но у вас ничего не получится. А вот написать, милости прошу, к нашему радио-шалашу 20-20-10-16 WhatsApp и Viber. alisaplus.lv. Это же еще не все. Можно и там во всех красках в специальной поздравительной форме рассказать о вашем празднике, заявку отправить, а я ее подхвачу и в эфир донесу с удовольствием. А эфир мы этот продолжим с желания великого найти девушку, девушку всей жизни, девушку по сердцу, девушку для отношений серьезных. Не знаю, насколько серьезен этот мужчина и сколько ему лет, как его зовут, все это вы можете выяснить сами по номеру телефона. 25-224-574. 25-224-574. Удачи вам!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Погода на радио Алиса Плюс.
2: В продолжении дня в Даугавпилсе погода будет переменной и осадков в прогнозе нет. Температура воздуха в среднем составит плюс 17 градусов, а ближе к ночи опустится до плюс 16. Направление ветра – юго-западное, скорость – до 8 метров в секунду.
0: В эфире программа поздравлений.

0: ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: В Мэнес аптеках в сентябре продолжают сиять особенно выгодные звездные цены. Выгодные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары в течение всего сентября. Предложения действительно с карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
5: Юлечка, спасибо большое. Вот первый раз в благодарности еще ничего не сделал, как говорится, а на тебя уже все повесили. Спасибо большое, Рита, за ваши слова благодарности. Это несложно, это только с удовольствием. Поздравим еще раз. Алиса Плюс, любимых Наташу и Сергея. Мы очень надеемся, что именинники, они слышат, что им весело сегодня. Здорово, хорошо, как может быть по-другому в день праздничный. Примите наши искренние поздравления, пишут родные и близкие. От всех. Все уже присоединились, все скооперировались, все сговорились и все желают вам, чтобы в жизни у вас двоих была только удача, радость, чтобы каждый новый день он был как праздник, и пусть мечты обязательно станут реальностью. Здоровья, успехов, любви, всего самого наилучшего. Как хорошо, что в один день у вас день рождения. Разница на один год, но в один день. Это же надо было так маме, да? Сотворить такое чудо с разницей в год. Обнимаем вас крепко, пишет родные. Целуем. Мы очень сильно вас любим. И, конечно, мамочку Станиславу поздравляем. У вас как-никак сегодня самый-самый праздник, что ни на есть. Крепкого вам здоровья. Близкие вас обнимают очень крепко и любят.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Пока рекламная пауза не зазвучала в эфире, прервав все эти поздравительные речи, я с собой еще одно желание захвачу. А это желание, оно все то же. С прошлого часа тянется. И чтобы увеличить силы, вернее не силы, а возможность на знакомство, то мы еще раз его и повторим. Это сообщение, кстати, мужчина прислал уже более подробную информацию о себе. Алиса Плюс, привет еще раз. Я подавал объявление, что с девушкой хочу познакомиться. Так вот. Помимо того, что для серьезных отношений я уже созрела для создания семьи, и желательно, чтобы девушка была из Латгалии от 25 до 40 лет. Номер телефона 25-224-574. 25-224-574. Надеюсь, что все успели записать. Все, кому интересно.
2: Моря, он не нашел ее. Она не нашла меня.

0: эфире программа поздравлений.
1: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
2: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Фебруара 20. Телефон 654-40-560.
3: Осень вдвойне прекрасна. Если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса Плюс».
4: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 10 16.
5: СМС WhatsApp,

0: В эфире программа поздравлений.
1: Володя совсем недавно звонил, говорит, песню хочу услышать, либо «Лободу», как вы ее называете, «Такси», но она называется «Не мешай», это в оригинале, если что. А то еще была одна песня, «Цоя» послушать хотели, но только лишь одну и одну. Никакой выбор на другую не пал. И тут мы договорились на совершенно третью вещь. Кстати, раньше эта песня была очень часто запрашиваема, теперь ее как-то перестали просить. Но мне кажется, если сейчас мы ее в эфир запустим, то желающих и любителей очень-очень много найдется. Одинокий мужичок за 50. И вы сегодня не одиноки, Володь, знаю, что вы вдвоем с котом вечером уже заждались эту песню, поэтому хорошего вам вечера, уютного, компании у вас есть, и что надо, я скажу. Тепло с котом всегда, особенно осенними вечерами. Песня для вас уже звучит.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ну что, добренького вечерочка вам, радио Алиса Плюс. Я хотел бы передать жене любимой Борисюк Лидии привет огромный ее напарницам, которые работают вместе с людьми, и работа у них тяжелая. Работа с людьми, она бывает, да, нелегкая, но мы знаем, где вы, Лидия, в сфере медицины трудитесь, и хотелось бы передать вам привет. Он в Даугавпилс направляется от Александра Соболева. Лидия, мы желаем вам сил, здоровья, выдержки, терпения, понимания, а профессионализм у вас есть, и пусть он вам в вашей работе помогает, и пусть еще в ней помогает правильный настрой, хороший настрой.
2: Тепло, ты делаешь мир светлее.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

называть успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: В эфире программа поздравлений.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
2: Esmu Aivars Smants. Šodien es startēju no Saskaņas centra. Pirmais numurs. Balsojiet par Saskaņas centru, balsojiet par Aivaru Smanu. Mēs esam tie, kas pārstāv jūs, vienkāršo Latvijas tautu.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
3: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. GintaroMebelos.lv.
4: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
5: Тоня, вам привет от друзей из столицы. Да, из столицы. Все, от тех же столичных друзей из Риги. Тонечка, пятничный вечер, он уже на пороге, пишут ваши друзья. Мы желаем улыбок, тепла и добра, чтобы радость в душе до утра не прошла. Это же какой-то намек, Тонечка. Мне кажется, в этом стихотворении есть не то чтобы подвох, а приглашение к вашим друзьям столичным. Кстати, Тонь, мы не знаем, вы из Даугавпилса или вы тоже из столицы. Но если вдруг из Риги, то вам же, наверное, просто выйти за дверь свою, перейти в другую квартиру, и там, быть может, уже ваши соседи напротив живут, они же друзья. Поэтому что-то это попахивает каким-то приглашением, но пусть не только этот вечер прекрасно сложится, а и выходные в целом. А следующий привет, он, наверное, еще не успел долететь к нам, но поскольку песня группы ДДТ «Осенняя» была Александром выбрана, чтобы жена ваша, Александр, и вы не заскучали, пока вы ей привет передаете от всей души. Анастасия, улыбнитесь. Я знаю, что вы вместе сегодня. Пусть этот вечер тоже и у вас душевно сложится.

0: песня не спета и не одета.
1: Моя... Как же не хотелось мне прерывать этой песни, но я не могу, передавая привет Анастасии, не озвучить этих строк. К тому же мужчины, быть может, не у каждой женщины бывают настолько романтичными. Анастасия, вам повезло, и я думаю, это взаимно. Ваш муж пишет, что так сложилось, что осень — это наша любимая с Анастасией пора. Свадьба, рождение первой дочки, и с каждым годом осень напоминает нам об этих приятных моментах. Семья — это 7 и я, а нас 5, я жена и 3 лапочки дочки, то есть еще 2 людей не хватает. Анастасия, как вам эта новость?

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Здравствуйте, радио «Алиса Плюс», а мы пишем из Лудзы. Ой, как у вас там красиво, и сколько раз мы там бывали у вас в этом крае. Так вот, не просто так же вы написали «хочу песню» с выходными, да? Но это классные всегда пожелания, спасибо вам большое, здесь они тоже имеются. Так вот, пишет Илза, что у них, оказывается, с Юрисом сегодня 9 месяцев совместно прожитых, совместно проведенных. Поставьте какую-то песню на ваш вкус. Юрис, Илза, если вы нас слышите, а мы надеемся на это, у вас сегодня такая символическая, маленькая, важная, но такая красивая дата, 9 месяцев вместе. Скоро год будем отмечать, а потом уже, когда 50 лет вместе проживете, будете хохотать и думать, как много это казалось, 9 месяцев совместных. Взаимопонимания вам, конечно же, пожелаем. И любви.

0: Не знаю, как по поводу серьезных намерений, но вот то, что мужчина активен, это как никогда известно. Уже который раз, это вы молодец большой, повышаете шансы познакомиться и найти свою вторую половину в лице женщины от 30 до 45 лет, но как-то вы возрастной этот диапазон немножечко поменяли, то от 25 писали, а, наверное, кто-то вам уже сообщил, да, заявил о себе, и вы подумали, что надо бы немножечко постарше, да посерьезнее. От 30 до 40 лет, в общем, из Даугавпилса. Уже не из всей Латгалии, конкретно из Даугавпилса. Девушка для отношений разыскивается. Так что, милые женщины, если вы тоже в поиске своего спутника жизни, а вдруг это он, но нужно, конечно, проверить, познакомиться. Номер телефона контактный 25-224-574. 25-224-574.
1: В эфире программа поздравлений.
0: А в продолжении Дмитрий Колдун со своими кораблями, уходящими на закат, звучит не просто так. Надежда. Давненько вас не было слышно. Жалко только, что звонок так быстро прервался. Не буду долго говорить, дам вам возможность насладиться песней, которую вы сегодня выбрали для себя.

А кто помнит эту же песню, но в исполнении Стаса Михайлова, вот это как раз-таки она и есть. Друзья мои, осень, она бывает с обостренным таким чувством в пользу хандры и грусти, но, Александр, песню вы, конечно, попросили, что даже мне захотелось вас набрать. Друзья, 20 часов и уже 8 минут 9-го. Нужно, наверное, поторопиться, если вы на празднике собрались, и, быть может, у вас на всю громкость радио «Алиса Плюс», и вы хотели бы имениннику что-то пожелать, можете лично, персонально дозвониться, а можете вот так вот сюрпризом устроить это поздравление, адресовать нам, а мы его передадим в эфир. А именинник будет улыбаться весь вечер, и без того, мне кажется, это и происходит на его лице, улыбка не сходит с него. Поэтому 20-20-10-16 вы можете и написать, и пишите в WhatsApp, в Viber или на нашей площадке еще одной, alisaplus.lv, там можно нас и слушать, и поздравлять, а еще нас можно слушать и поздравлять. Еще и в нашем приложении «Алиса Плюс». Ну а теперь вперед из песней. Пишите, звоните, делитесь впечатлениями, предвкушением выходных, что будете делать, куда поедете. Кто-то что-то, если из вас готовит, кто-то накрывает на стол, кто-то в пути, кто-то уже добрался. Пишите.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: А лично мне уже захотелось, чтобы кто-то все-таки отозвался и нашелся, и была у вас в жизни любовь. Это очередное сообщение с желанием познакомиться. Слушайте, как же вас зовут-то уже? Может быть, мы что-то еще поподробнее узнаем? Алиса Плюс, познакомлюсь с женщиной. В планах у меня серьезные намерения. Хочу отношений, семью от 30 до 40 лет из Даугавпилса или района. О, уже мы расширяем снова круг. Приветствуется женщина. Поэтому, милые дамы, если вдруг вы в поисках своего принца на белом коне, не знаю, он это или нет, но все-таки проверить стоит. 25 224 574. И на всякий случай я также настойчиво второй раз повторю, чтобы все записали. 25 224 574. Кстати говоря, да, друзья, можно не просто поздравлять, в любви признаваться. Если вдруг у вас пока еще никого нет в жизни, и вы хотели бы вляпаться в эту любовь, ну, в хорошем смысле слов, сообщение с желанием познакомиться тоже присылайте, номер 20 20 10 16.

0: эфире программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: А сейчас мы никого поздравлять не будем, потому что в мужском ряду, в свободном ряду пока еще, объявился мужчина 44 лет. И он желает познакомиться с женщиной из Даугавпилса. Номер телефона, кстати, зовут Александр. Это уже мне нравится. 29-487-394. 29-487-394. Вы, конечно, можете такое представить, да, может быть, во сне или в каком-то легком бреду, что в программе поздравлений номер телефона вот так вот я озвучивала, а потом мы будем со свадьбы поздравлять. А были такие случаи уже. Я, конечно, Александр, так далеко не заглядываю, но я желаю вам встретить свою настоящую любовь, не перебирая сквозь тысячи.

0: Ну что, друзья мои, анонсирую-ка я следующую песню, которая прямо по курсу, буквально через 27, 26, 25 секунд ворвется в эфир, и многим ностальгия в глаз попадет еще и, может быть, и в оба. MC Кредо, «Стая белых лебедей». Ой, сейчас и Шурик громче сделает, и Марис сделает звук погромче, наверное, на всю колонку, на всю Краславу. А потом я устрою перекличку и сразу сейчас увижу, кто же все-таки прибавил звук.
1: В эфире программа поздравлений.
2: Мне

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, добрый вечер, Юлечка, привет из северной, дождливой, такой суровой по погоде Германии. Слушайте, прям засентябрило там и у вас. Да, к сожалению, везде засентябрило. Приветствую, Виктория, но осень лично мое любимое время года, потому как тихую охоту я приветствую, мне кажется, все слушатели уже об этом в курсе. И единственный для меня недостаток осени, так это просто то, что нужно подходов 20-30 в день сделать в сторону плиты, чтобы воду на чай нагреть. Песню вы попросили какую-нибудь из репертуара Юры Шатунова «Всем яркой пятницы». Хотели бы услышать. Будет обязательно буквально после Бориса Моисеева «Золотая моя Елена». Елена Демина, «Золотая моя», пишет ваш сосед. Как его зовут, мы так и не выяснили. Но, Еленочка, у вас сегодня праздник, у вас день рождения. И эта песня посвящается вам в день праздничный от души, с днем рождения. Поздравляем вас. Будьте оптимистично настроенной, радостной, красивой такой же, харизматичной, везучей и просто счастливой.

0: Радио Алиса Плюс, я вас приветствую. Очень много звонков, кстати, в этом часе.
1: Еще вас большие теплые, Юлия.
0: А как это я сбросила? Вы же сами дозвонились и трубку положили. Я вас рада слышать вновь.
1: Я прошу ваше разрешение. Извините, вас перебил.
0: А что за разрешение? Песню хотите какую-то или что?
1: Говори. Да, я хочу. У меня недавно брата было, троюродного брата, в день рождения. Поздравьте его, пожелайте ему здоровья крепкого. Семье егоной, доброго жизни ему, его семье. И поздравить мне надо, не меня лично, а любимую женщину, в которой я живу. И поставьте песню «Домик у дороги» Михаила Ибрахимова.
0: А вы не подскажете случайно имена, кому мы приветы передаем и поздравляем? Вашего брата, как зовут, чтобы он узнал вашу любимую женщину?
1: Андрей его зовут.
0: Так, а женщине привет, как зовут ее, любимой вашей?
1: Людмила.
0: Людмилочка, я вас слышу, золотая вы моя. Я пойду пока песню поищу, но у нас был запрос на Юру Шатунова «Осень». Если мы все сегодня успеем, то обязательно и ваша заявка прозвучит.
2: Ваши добрые слова, приветы и поздравления – на радио Алиса Плюс.

0: Радио Алиса Плюс, здравствуйте. Добрый вечер. Кто дозвонился на этот раз?
1: Я заказывал мне только послушать.
0: А что вы хотели бы послушать? Давайте сначала. Добрый вечер. Кто дозвонился? Кто дозвонился? Интересно мне, кто это? Кто это?
1: Павел.
0: Павел, Павел, как у вас дела вообще, как пятница вечера проходит?
1: Нормально.
0: Нормально, да, отдыхается.
1: Я просто хочу с друзьями послушать «Мумий-тролль».
0: А какую-то любую песню или определенную вы мне хоть подскажите?
1: Определенную.
0: А какую определенную?
1: Ну,
0: любую, да?
1: На ваш вкус.
0: Определенную, но любую. Привет, и будут, Павел, друзьям от вас лететь?
1: Моему другу Владику Анатольевичу привет, и поскольку выходные будут такие же, как и сегодня.
0: А сегодня вам, видимо, очень хорошо. Ну, пусть будет так же хорошо и в субботу, и в воскресенье. Главное отдохнуть успеть за эти выходные, правда? И надо мной. Есть заявка музыкальная еще одна, «Мумий-тролль». Тоже, надеемся, доберемся к ней, потому что программа поздравлений через 22 минуты уже будет сворачиваться до завтрашнего вечера. А заявок столько, что я очень переживаю, чтобы мы все с вами успели. Поэтому, если кому-то что-то хотели бы сказать в эфире, 654-2530. Я уже как в рифму стихотворно стала разговаривать. Друзья, я вам хочу сказать, что следующая группа «Аевропа» будет звучать песня «Я люблю тебя», «Лабвакар Виси». Песню хотели бы из репертуара как раз-таки этой группы. Очень сильно любим, фанаты, спасибо. А вот и не за что. А потом уже «Мумий-тролль» прозвучит. И заодно хотелось бы подхватить в эфир поздравление с днем рождения для Андрея. А вдруг именинник не услышал или поздравляющая сторона, передающая привет любимой женщине Людмиле и своему брату в день рождения пожелания, они пропустили все. Напомню, что если звоните по номеру 654-2530, все в эфир улетает. Но, Андрей, мы вам лишний раз, не лишним будет, да, пожелаем здоровья, счастья, побед, всего самого хорошего, а все хорошее только впереди. Меня

0: Юльчик, а я тоже хочу запрыгнуть в последний вагон. Скажите, а Луиза сегодня еще не звучала в эфире? Почему-то эта песня ассоциируется с вами. А давайте-ка вспомним, о чем она, и воспроизведем, подозвав Бедросовича к микрофону. Сейчас, буквально через несколько секунд.
1: В эфире программа поздравлений.

А в завершении программы поздравлений прозвучит песня в исполнении Тани Булановой «Не отрекаются любя». И на такой лиричной ноте мы эфир наш подведем к итогу, друзья мои. Машу вам обеими ладонями, как знак, что программа поздравлений на сегодня закругляется всего лишь до вечера завтрашнего дня. В 17.00 субботним вечером мы услышимся на волнах 101.6 FM с выходными. Это самое главное. Наконец-то пришли долгожданные. Спасибо вам за этот вечер пятницы. Не прощаюсь, услышимся. Марис, привет и до завтра. Марис, здравствуйте. Приходите завтра как-то пораньше. Хорошего вам вечера и пути, если вы в дороге. Ну а теперь я, Юлия Сергачева, ваш курьер хорошего настроения. Заканчиваю на этой ноте позитивной. Радио Алиса Плюс. Услышимся завтра. Приходите.

Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз

Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

белом небе нашей спальни. Ангел пойман зеркалами, перед магией зеркал бессильны крылья. Мы уже забыли сами, что была

новом мире не хватает света или измерения. И не говори, что это точка зрения. Я один из двух, кто знает, что любовь

Ты знаешь, она на земле бывает, такая любовь, что не отпускает, что не отпускает. Держит меня за сердце крепко, это любовь, как будто клетка.

старые кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

твоей я благодарна ей.